0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: В эфире новости на Беринче Радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Садыр Джапара подписал новый закон об охране труда. Он принят парламентом 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе к организациях, осужденных, работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны. Одно из ключевых новшеств – работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья. Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обеззараживающими средствами. На вредной работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредной – лечебно-профилактические питания. В организациях с численностью более 50 работников, которые ведут производственную деятельность, должна создаваться служба охраны труда. Ее специалисты смогут выдавать обязательные предписания, требовать отстранения работников, не прошедших медосмотр или инструктаж, а также приостанавливать работу, оборудование и участков, если есть угроза жизни и здоровью людей. Садыр Джапара подписал указ, закон о безопасности дорожного движения, который вводит сразу несколько важных новшеств для автомобилистов, владельцев электросамокатов и пользователей мототранспорта. Одним из самых заметных изменений стали ограничения для должников по штрафам, обязательная регистрация скутеров и появление специальных номеров для электромобилей. Наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД теперь станет основанием для отказа в выдаче водительского удостоверения. Ограничение распространяется как на штрафы, выписанные инспектором, так и на нарушения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Аналогичная работа, норма вводится и при регистрации транспортных средств. Владельцу могут отказать в регистрации или при регистрации автомобиля, если в государственных информационных системах есть данные о его задолженности по штрафам и в сфере дорожного движения. Это означает, что продать, переоформить или зарегистрировать транспорт при наличии неоплаченных постановлений станет невозможно до полного погашения долга. В Бишкеке в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения начал рейд под названием «Водитель мотоскутера, соблюдая правила дорожного движения». В ходе мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению ПДД водителями мотоциклов и скутеров. В период с января по май 2026 года в Бишкеке зарегистрировано 93 ДТП с участием мотоциклов и скутеров. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, к вечеру возможен дождь, температура воздуха 28 градусов тепла в Бишкеке. На этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах. США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: 2026-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика. 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү Saat 15.10'da birinci radyodan uğunuzdar. Oyun demi, dünya çempiyonatının demin biz minin sesi.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: В эфире обзор новостей стран Центральной Азии, у микрофона Аяна Шаргазиева. В Бишкеке стартовал очередной раунд кыргызско-китайских переговоров по проекту соглашения о режиме государственной границы. Встреча проходит с 8 по 11 июня с участием представителей профильных государственных органов двух стран. Кыргызскую делегацию возглавляют председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана генерал-майор Абдикарим Алимбаев. Проект документа определит порядок содержания и пересечения государственной границы, перемещения грузов, товаров и животных, ведения хозяйственной деятельности в приграничных районах, а также механизмы урегулирования пограничных инцидентов. В Государственной пограничной службе отметили, что кыргызско-китайская граница протяженностью более 1000 километров полностью оформлена в международно-правовом отношении. Ожидается, что итоги переговоров будут способствовать укреплению сотрудничества двух стран. Кыргызстан открывает новую страницу в истории гражданской авиации. После почти 20 лет ограничений страна официально исключена из черного списка Европейского союза по авиационной безопасности. Это стало результатом масштабных реформ, модернизации аэропортовой инфраструктуры, внедрения международных стандартов безопасности полетов. Председатель правления Открытого акционерного общества международного аэропорта Манас Манасбек Самединов отметил, что данное решение подтверждает соответствие авиационной системы Кыргызстана высоким мировым требованиям. Теперь перед отечественными авиакомпаниями открываются новые возможности для выполнения рейсов в страны Европы после получения необходимых разрешений. Накануне 8 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов встретился с исполнительным секретарем организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. Стороны обсудили вопросы разрушения контроля над вооружением и нераспространения ядерного оружия, а также подготовку к 30-летию договора. Особое внимание уделили расширению сотрудничества, подготовке специалистов и развитию экспертного взаимодействия. На региональной встрече высокого уровня Роберт Флойд отметил значительный вклад в развитие стран Центральной Азии. Сборная Казахстана по футболу завершает подготовку к товарищескому матчу против Венгрии. Встреча пройдет уже сегодня, 9 июня, в Дебрецене и станет важной проверкой перед стартом Лиги наций. В предыдущем матче казахстанцы сыграли в ничью с Арменией 1-1, а одним из лучших на поле стал нападающий Максим Самородов. Сборная Узбекистана по футболу завершила подготовку к чемпионату мира 2026 года товарищеским матчем против Нидерландов в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой европейской команды со счетом 2-1. Первый гол на 30-й минуте с пенальти забил Коди Гакпо.

В конце матча Узбекистан сумел сравнять счет на 90 плюс 2 минуте, отличился Игорь Сергеев после передачи Акмаля Мозгового. Однако уже в компенсационное время арбитр назначил еще один пенальти в ворота узбекистанцев. После матча команда провели дополнительную игру для футболистов с меньшей игровой практикой. В ней Узбекистан одержал победу со счетом 2-1. Теперь сборная отправится в Атланту, где разместится на своей тренировочной базе. Сборная Таджикистана улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA, поднявшись сразу на 3 строчки и заняв 100-е место среди 211 национальных команд мира. Рост в рейтинге произошел после победы над сборной Индии со счетом 3-1 в товарищеском матче, который стал дебютным для нового главного тренера Игала. Среди стран Центральной Азии Таджикистан опережает Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. В азиатском рейтинге команда занимает 18-е место. Лидером мирового рейтинга FIFA остается Аргентина, за ней следует Испания и Франция.

0: Первое информационное радио.
1: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио. Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. По мере наступления жары увеличивается количество использования кондиционеров и прохладительных Люди больше пьют прохладительные напитки. Сегодня кондиционеры стоят практически везде – дома, в офисах, автобусах, торговых центрах. По словам врачей, резкий перепад температур может вызвать дискомфорт или ослабление защитных функций организма. Оптимальной для большинства людей считается температура в пределах 22-24 градусов. А разница между улицей и помещением не должна быть слишком большой. Употребление прохладительных напитков, зачастую с большим количеством льда, также может стать причиной ангины или других заболеваний. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы узнаем рекомендации врача-отоларинголога Центра семейной медицины номер 1 Асель Шуралиевой о том, как защитить свое здоровье в летнее время. Добрый день, Асель Туктуджумаевна.
2: Добрый день.
1: Угу. Вот сегодня мы с вами говорим как раз вообще о том, что сейчас, как мы видим, уже наступило такое летнее время, период, когда температура воздуха в эти дни превышает 30 градусов, да, или достигает 30 градусов, и поэтому сегодня мы проводим эфир на такую тему. Вот вообще хотелось бы узнать, расскажите, в летнее время по обращаемости, да, насколько увеличивается количество людей, которые приходят с заболеваниями, с ЛОР-заболеваниями именно к вам?
2: Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Ну, сегодня как бы вообще в летний период очень много обращаются после выпивают прохладительные напитки. Кто работает в кондиционированных помещениях, под кондиционеры в автомобилях. Поэтому это как бы такой острый вопрос в летний период времени. Часто заболевают. Ну, сегодня мы поговорим об остром тонзиллите сперва, да? Заболевание, которое знакомо многим людям, независимо от возраста, особенно актуальной эта тема становится в летний период, когда из-за жары, мы активно пользуемся кондиционерами и часто употребляем прохладительные напитки. И многие считают, что ангина или тонзиллит возникает исключительно, из-за холодной воды или работающего кондиционера. Однако на самом деле ситуация несколько сложнее. Ну и вот давайте разберемся в этом, потому что что представляет собой острый тонзиллит? Это и каковы причины его возникновения, какую роль играет, допустим, кондиционер и холодные прохладительные напитки. И как можно себя защитить, да, себя? Вообще, начнем с первого, с острого тонзиллита. Это воспаление нёбных миндалин, которые расположены в ротовой полости, по обе стороны глотки, и они играют иммунную защиту, для иммунного процесса. И препятствует проникновению бактериальных и вирусных инфекций. Когда бактерии или вирусы начинают активно размножаться, развивается воспалительный процесс. И в результате появляются характерные симптомы при остром тонзиллите. Это наиболее частыми вообще возбудителями острого тонзиллита является стрептококки, стафилококки, это вирусы, вирусы парагриппа, также аденовирусы могут быть и вирусы гриппа. И как бы основными симптомами является острого тонзиллита. Она бывает внезапное начало, сильная боль может быть в горле, повышение температуры тела до 40 градусов, ломота в костях, слабость, повышение температуры вот до 40, до 39-40 градусов. Да? Угу. Общую слабость, может быть ломота в мышцах и в суставах, так, и покраснение, отечность, миндалины. А у детей заболевание тоже нередко сопровождается отказом от еды, капризностью. Ну, вот так. И вообще, чем как бы опасен тонзиллит? При тонзиллите, допустим, некоторые люди считают ангину обычной простудой. Yeah. При повышении как бы температуры, там как бы горло болит, все думают. И некоторые не обращаются в больницу, занимаются самолечением. Если температура высокая, допустим, бывают и гнойные налеты на миндалинах, да, надо тогда обратиться к врачам, либо терапевтам, либо врачу-отоларингологу, чтобы, ну, как бы назначили соответствующее лечение. А чем опасен тонзиллит? Это могут быть осложнения. Осложнения дают на сердце, на клапаны. Ну вот сердце дает на суставы, могут быть осложнения, ревматизм. На заболевание почек, на почки очень, потому что эти бактерии либо вирусы, они очень, ну, как бы сильно мигрируют. Здесь у нас сильное кровоснабжение в области миндалин, поэтому они могут оседать, ну, как бы с кровотоком двигаются и оседают на суставах, вот на клапанах сердца, мышцы они могут, сердечные мышцы, вот миокардит, ну, как бы поражает. Ну и потом могут быть паратонзиллярные абсцессы и вообще другие как бы инфекции на другие органы могут как бы распространять из-за того, что кровоснабжение идет обильное. И поэтому при высокой температуре необходимо обращаться, ну, к своему семейному либо к лор-врачу, отоларингологу, чтобы назначили соответствующее лечение. Особенно при бактериальной нужно назначать антибиотики. Угу. Как бы, чтобы не заниматься самолечением.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, а как вообще можно будет определить, например, что это не просто простуда, а все-таки ангина? Потому что ангину не все могут, да, вот с первого, со второго дня распознать, что все-таки это ангина, и нужно проводить какое-то другое лечение. Вот какие характерные такие симптомы могут беспокоить?
2: Ну, при ангине, вот при боли, при глотании, покраснение идет. А на нервных дужках бывают гнойные налеты, поэтому простуда, просто как бы больной может температурить, противовирусные пропить. Ну, обычно как бы противовирусные пропивают, не помогает, и получается как бы, ну, симптоматически как бы определяешь.
1: А вообще, когда в летнее время дети и взрослые, да, пьют большое количество холодных напитков, мы знаем, что сейчас популярны не просто холодные напитки, а есть, продают стаканчики со льдом, да, специальные, где, которые тоже часто пьют и дети, и взрослые, и вот также мороженое, вот все вот эти вот продукты. Скажите, вот, конечно, сложно сказать, но вообще, как можно безопасно, да, скажем так, пить холодные напитки, да, как себя можно обезопасить, чтобы большого количества не было, да, такого выпитого, холодного?
2: Во-первых, ну, как бы, это вообще не является, не вызывает, как бы, холодные напитки. А просто когда, допустим, надо как бы себя беречь, именно поэтому, во-первых, надо не злоупотреблять ледяными напитками, когда ты переохлажден, когда ты занимался, допустим, физической активной нагрузкой, либо ты очень перегрелся на солнце там и выпил холодную ледяную воду, он тогда может вызывать, потому что идет сужение сосудов, спазм в области, ну, как бы вот в миндалинах, поэтому заболевают вот ангиной.
1: Угу. А вот помимо употребления холодных напитков, что еще может быть причиной того, что, например, ангина будет перетекать в такое более сложное состояние? Вы сказали, что не все вовремя обращаются, да, все-таки
2: да,
1: к лор-врачу.
2: Да, бывает осложнение, да. Ну, еще вот, как мы сказали, влияет еще и кондиционер, как бы в наше время, это уже у всех, и в машине, и дома, и на работе, и везде, да, наверное, кондиционером, поэтому нас очень часто сейчас обращаются, допустим, либо работающие госслужащие, которые вот в офисах работают, все с кондиционерами, вот они очень часто обращаются. Потому что при кондиционере главное надо как бы, допустим, в помещении, если плюс 20-23, там, да, обычно ставят на кондиционер, выходишь на улице 40 градусов, поэтому как бы иммунная система тоже как бы страдает, поэтому, наверное, часто заболевают вот из-за кондиционеров. Либо вот, либо перегрелся человек, там побегал, либо иммунная система, когда падает, холодное попил, тоже вот тебе и ангина, как бы острый тонзиллит.
1: А если долгое время находился вот именно в такой холодной обстановке, да, в прохладной обстановке, и после этого ты также злоупотребляешь вот холодными напитками, да, вот как часто можно, мы знаем, что в летнее время, например, тоже, например, когда едут отдыхать на Иссык-Куль, да, в вечернее время становится прохладно, не все следят за тем, чтобы брать или одевать теплые вещи вовремя, вот как вот эти все советы, да, помогут сохранить здоровье?
2: Ну, это как бы профилактика, как бы идет, да, заболевание. Чтобы снизить, ну, как бы вероятность заболевания, необходимо вообще, как бы, первое, это правильно использовать кондиционеры, допустим, да, вот, поддерживать температуру воздуха в помещении, допустим, там, да, на 22, там, на 23, да, чтобы на улице, допустим, было не, ну, как бы 5-7 градусов разницы, чтобы сильно не переохлаждаться, избегать, ну, вот, избегать перепада температуры, допустим. Ну, и когда, допустим, кондиционер включает, не направлять поток воздуха в лицо, там, в спину, допустим, либо там, чтобы, ну, прямое попадание было, там, либо если там сидишь в офисе, на тебя, чтобы поток воздуха не попадал. Надо частенько проветривать, допустим, включил кондиционер, охладил там какое-то время, чтобы увлажненный был воздух, потому что из-за того, что воздух тоже сушит, это тоже очень влияет, как бы. Ну и как бы регулярно, вот, допустим, очищать фильтры тоже в кондиционерах. Потом второе, надо не, ну, как бы не следует злоупотреблять, да, допустим, холодные ледяные напитки, ну вот ледяную пить залпом, допустим, употреблять, ну, большое количество воды, там, ледяную воду. Мороженым тоже, которые хронические, допустим, тонзиллиты, у кого не ну, тоже не злоупотреблять мороженым, там несколько там сразу холодные. И в-третьих, надо укреплять иммунитет, заниматься физической активностью, полноценно питаться, соблюдать, допустим, режим сна, все, что, ну, как бы в профилактику, употреблять там витамины, чаще бывать на свежем воздухе, гулять. Ну и отказаться от вредных привычек.
1: Вот скажите, насколько, естественно, организм ребенка, да, и взрослого человека, он отличается, поэтому дети могут гораздо быстрее заболеть, чем взрослые, да? Вот какие советы вы даете родителям, да, которые приходят с детьми, и вот дети, получается, болеют, а родители часто идут на поводу, да, если ребенок просит, они ему все-таки дают, а потом вот сталкиваются с болезнью. Вот насколько вот именно охлажденные напитки, вот это все может повлиять на здоровье именно ушей, горла, носа ребенка?
2: Ну, просто это как бы он не холодный, не кондиционер вызывает ангину само, а просто вот эти факторы, которые я выше перечислила же. Поэтому надо как бы не сильно холодно. Когда, допустим, ребенок побегал, вспотел, переохладился и сразу дать мороженое, вот они вот тогда, допустим, заболевают. Либо там вспотел, сильно вспотел, сквозняк здесь как бы продуло, вот тоже как бы очень много герпетической ангины, допустим, у детей, вот от переохлаждения. Не, ну, как бы. Поэтому не злоупотреблять. Mm-hmm. А так, конечно, совсем как бы от них не отказываешься. Mm-hmm. И при, ну, вот при хронических заболеваниях, да, как бы не злоупотреблять. А так, ради бога, можно кушать.
1: Mm-hmm. А вообще в летнее время насколько часто приходят из, с какими-то другими, получается, жалобами, да, например, бывает такое, что когда ешь холодное, начинает ухо болеть, вот о чем вот такие какие-то сигналы тоже говорят, и ну, почему нужно обязательно к врачу идти все-таки?
2: Ну вот как я вам сказала, просто некоторые больные, они просто думают, все пройдет, там пополоскали горло, там попили, там ибуфены, да, там противовоспалительные, и как бы температура падает, и самолечением занимаются, а у них... И поэтому возникают вот эти осложнения. Поэтому если температура там 40 градусов, боли, допустим, при глотании, покраснение, бывает отечные, увеличенные, как бы, видите, миндалины, бывает еще подчелюстные лимфоузлы тоже увеличиваются, вот, лучше обратиться к врачу, чтобы соответствующее лечение назначили. Допустим, это в основном, ну, как бы большинство идет бактериальные, как бы. Угу. Поэтому надо назначить соответствующие антибиотики и лечиться как бы вовремя, потому что осложнений, вот как я вам сказала, очень много, особенно на почке и на сердце, вот у нас дают у детей, которые вот очень много болеют, ревматизм очень дает тоже много.
1: Угу. Ну, вообще, если вдруг ребенку, да, или взрослому применять неправильное лечение, да, в результате самолечения, какой это может быть нанести все-таки урон, потому что мы знаем, что если это какие-то безобидные, да, что-то вроде того, что пить побольше жидкости, угу, это еще как-то приемлемо. А бывает, что вот в аптеках сами покупают что-то, что-то советуют и просто берут наобум, чтобы вылечить ребенка.
2: Ну, сейчас, во-первых, антибиотики же не выдают, угу, только по рецепту, поэтому самый верный способ – это обратиться к своему семейному врачу, либо там педиатру, и они направляют обычно к отоларингологу, угу, и как полноценно лучше пролечиться, ну, как бы не игнорировать.
1: А вообще сейчас в летнее время с какими еще проблемами часто вот, обращаются именно к отоларингологам?
2: Очень сейчас очень много аллергических ринитов. Аллергических ринитов сейчас как бы вот эти тополиный пух, трава, вот сейчас вообще идет пыль. Это тоже как бы раньше вот много как бы не наблюдалось аллергических. А сейчас очень много, потому что это вот как питание, это вот связано, иммунная система. Надо, ну как бы с собой как бы много не занимаются многие люди, поэтому иммунитет падает, из-за иммунной системы очень много вот аллергических тоже ринитов, очень много к нам обращается сейчас.
1: Угу. Вот аллергические риниты, тоже врачи говорят, что таких заболеваний становится больше, вообще аллергических реакций. Вот в этом смысле тоже, что вы посоветуете? И, например, не все же знают, на что у ребенка, да, у человека аллергия. Вот тоже часто рекомендуют проводить специальные тесты.
2: Ну, при аллергических ринитах, во-первых, сейчас аллергии вот из-за кондиционера тоже. Это пересушивание вот, помещения тоже. Это увлажненность должно быть там 40-50, да, процентов. Поэтому надо увлажнять, периодически проветривать комнаты. Потому что сухость, когда ну, как бы возникает в помещении, он тоже сушит слизистые, вот, допустим, носа, появляются микротрещины, и вот из-за этого как бы, вот это все происходит. Поэтому надо как бы избегать, допустим, кондиционера, вот, фильтры, допустим, да, периодически чистить, потому что оттуда тоже пыль. Ну, сейчас как бы больше трава, вот эта пыль, все вот это идет.
1: Uh-huh. А сейчас многие стали покупать себе увлажнители воздуха. Вот они насколько хорошую роль в этом играют? И вот когда ими можно пользоваться желательно?
2: увлажнителями, допустим, кондиционеры без конца, допустим, если не проветриваемое помещение, надо mm-hmm. всегда увлажнять. Вот как 40-50% должно быть увлажненность. А так периодически, допустим, кондиционер, если работает, надо все равно и увлажнитель как бы ставишь в комнату, он увлажняет, поэтому не засушивает все слизистые. И вот ангина тоже из-за этого может возникать же, поэтому увлажнять обязательно. Как бы он, я считаю, что это очень положительно и эффективно идет. Ну, а вообще лучше как бы проветривать, отпускать воздух, угу. чтобы ну, как бы периодически был обмен.
1: Да, как раз вопрос про проветривание помещений. Из-за того, что в летнее время работают кондиционеры, чаще всего окна не открываются и думают о том, что вот раз кондиционер есть, он и проветривает заодно, и сам воздух очищает. Вот вы советуете все-таки проветривать?
2: Да, определенно. Допустим, 3 часа поработал, угу. Надо выключать как бы, и проветривать комнату, пускать свежий воздух. Увлажню обычный. Потом можно опять закрыть, как бы включать кондиционер, потому что все равно сухость. Сейчас очень вот этих из-за этого аллергического, фарингитов очень много, вот которые кашли, все mm-hmm. бесконечные. Это все, мне кажется, из-за кондиционера, знаете. Ну, допустим, водители даже mm-hmm. в машине едешь, там тоже кондиционер у всех работает в офисах, поэтому. Ну, засушливость идет, поэтому надо обязательно увлажнять как бы, воздух. Mm-hmm. И увлажнители очень как бы, хорошо пользоваться положительно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. Вот вы говорите, что, например, очень полезно пользоваться увлажнителем воздуха. Нужно, чтобы не сухости не было, да, именно слизистых.
2: Да.
1: Вот. Носа, да, и какие еще вы можете дать советы именно на летнее время года, потому что вот сейчас тоже, как вы говорите, много аллергенов разных. Как понять, что все-таки это не простуда, не болезнь, а именно какая-то аллергическая?
2: Ну, это по симптоматике обычно обращается, как бы это отдельная тема, аллергический ринит, поэтому по симптоматике определяешь, ну и назначаешь достаточно антигистамины, там, допустим, спреи в нос.
1: Симптоматика совсем другая, да, значит, да?
2: Чем простуда, да. Поэтому, а так, главное укреплять иммунитет, заниматься собой физически, ну, как бы, спортом, угу. витамины. А угу. так, в летнее время, думаю, и солнце, угу. надо почаще выходить на свежий воздух.
1: И вот такой вопрос еще как раз, то, что касается сейчас летнего сезона. Когда летом ходят дети в бассейны, да, или купаются вот именно на Иссык-Куле, да, в озерах, очень важно защищать уши, да, об этом тоже часто говорят. Вот тоже небольшие советы по этому вопросу.
2: Ну, сейчас летний период, дети, большинство обращаются, у них острый наружный отит, у нас как бы еще фурункул слухового прохода, как бы называем. Это из-за тоже, опять же, плохо хлорируют воду, да, поэтому часто обращаются с гнойными отитами. Вот, допустим, у кого гнойные отиты, надо всегда уши беречь, даже, ну, как в бассейне, даже купаешься, головой нырять. Ну и просто как бы у кого хронические заболевания, вот, с ушами, желательно вообще головой как бы не нырять, если даже как бы, но детям как бы не запретишь, угу. поэтому надо, наверное, запонки одевать, нос.
1: Если беречь. Проблем с ушами нет, то все равно нет, же лучше защищать.
2: Да, потому что у детей частенько ухо болит, у них еще расположение вот это анатомическое тоже дает фактор. Поэтому они как бы, если, допустим, во время вирусной там простуды заболели, желательно как бы не купаться, потому что из носа вся инфекция в ухо идет обычно. Когда ребенок там ныряет, они под воду, давление как бы меняется в ушах, и из-за этого в ухо, допустим, начинает болеть. Поэтому желательно, когда ребенок, допустим, простуда или болеет, лучше не водить в этот бассейн.
1: Хорошо.
2: Главное иммунитет укреплять.
1: Угу. Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Мы надеемся, что они очень помогут людям, особенно сейчас в летнее время, когда большое количество холодных напитков употребляется. Я напомню, что сегодня в эфире программы «Радиоклиника» приняла участие врач-отоларинголог ЦСМ номер 1 Асель Ширалиева. Программу провела Айдрин Заркулова.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа Кыргызстан. У микрофона Айда Низаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Кыргызстан добился решения, которого ждал почти 20 лет. Наша страна исключена из так называемого авиационного черного списка Европейского Союза. Это означает, что все авиакомпании, сертифицированные в Кыргызстане, больше не подпадают под запрет на выполнение полетов страны Евросоюза. Напомним, ограничения действовали с 2006 года. Тогда Еврокомиссия включила Кыргызстан в перечень государств, чьи авиаперевозки не соответствовали европейским требованиям безопасности полетов. На протяжении многих лет этот статус оставался серьезным препятствием для развития отечественной авиации, ограничивал возможности международного сотрудничества и негативно влиял на имидж страны.
1: Сегодня ситуация изменилась. По итогам заседания Комитета Европейского Союза по безопасности полетов принято решение об исключении Кыргызстана из списка ограничений. Европейская сторона отметила прогресс в сфере авиационной безопасности, совершенствование системы государственного надзора и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Эксперты уже называют это событие одним из самых значимых достижений нашей отечественной гражданской авиации за последние годы. Ведь речь идет не только о возможности открытия прямых рейсов между Кыргызстаном и европейскими государствами.
0: Это также вопрос международного доверия, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности страны. Выход из списка означает признание того, что кыргызская авиационная система соответствует современным требованиям безопасности и качества. Какие изменения произошли в отрасли за последние годы, насколько сложным был путь к этому решению, когда могут появиться прямые рейсы между Кыргызстаном и странами Европы, и какие новые возможности открываются перед авиационной отраслью, бизнесом и пассажирами. Об этом сегодня мы поговорим по прямой телефонной связи с нашим гостем, экс-директором агентства гражданской авиации Кыргызской Республики Курманбеком Акышевым. Курманбек Токтугулович, добрый день.
2: Добрый.
1: Курманбек Токтогулович, вот на ваш взгляд, насколько значимым событием для Кыргызстана является выход из авиационного списка, так называемого черного списка ограничений Евросоюза?
2: Это непременно очень большое значение имеет, потому что, как вы сами сказали, 20 лет уже с 2006 года находимся в черном списке, но это результат труда системы гражданской авиации десятилетиями. 10 лет назад, с 2016 года, эта работа начиналась в полном объеме. Проходили аудит 4 раза ИКАО Международной организации гражданской авиации и ИАСО воздушного транспорта международной организации положительно. В 2018-2019 году по авиационной безопасности, там, по безопасности полетов, это труд коллектива и сейчас агентства гражданской авиации департамента и всех сотрудников авиакомпании, которые находятся в списке Кыргызстана.
1: Продолжайте.
2: Продолжить свое мнение об авиакомпании. Вот сейчас у нас в воздушном сообщении работают пассажирские авиакомпании, грузовые авиакомпании. Они, так как положительный аудит прошли, это результат тоже их труда.
1: Курманбек Токтогулович, а не можете ли вы напомнить нашим радиослушателям, вот почему Кыргызстан оказался в этом списке в 2006 году?
2: Это причин очень много. В 2006 году, во-первых, департамент гражданской авиации Кыргызстана в неполном объеме работал, надзор над безопасностью полетов наших авиакомпаний тогда, видимо, велась очень слабо, то есть допустили много ошибок. Это плюс к этому внимание международных организаций гражданской авиации тогда привлекло очень много происшествий у нас в государстве. Сами помните, это в то время несколько подряд было происшествий, авиационных происшествий. Потом начались проверки. Вот эту проверку мы тогда не прошли. И наравне с другими государствами мы попали в черный список.
1: Курманбек Токтогулович, а вот вы уже ранее отметили, но все же можно немного еще и расширить. Ответ на следующий вопрос. По вашему мнению, вот что удалось изменить за последние годы для достижения вот этого результата, выхода из этого списка ограничения?
2: Как я сказал ранее, очень много велась работа и до сих пор ведется. То есть новые авиакомпании, которые в соответствии с стандартами, нормами гражданской авиации, то есть международных требований, те компании сейчас обновили, за это время обновили свой парк. Раньше, если мы то время, когда лет 20 назад, когда мы вошли черный список, летали, сами помните, на старой технике, то есть те основном были советская техника, Ту-154, Ту-134, Як-40. Сейчас практически весь технический состав работает на современных воздушных судов, то есть воздушные суда, которые соответствуют всем международным требованиям, в том числе европейским стандартам. То, что мы, не находясь в Европе, развивали свою авиацию, это тоже большой труд, потому что кроме Европы мы открывали очень много направлений, другие страны, юго-восточные, Китай, остальные все страны с нами сотрудничали, и мы в этом направлении очень много работали.
1: Курманбек Токтогулович, теперь, на ваш взгляд, какие практические преимущества получат наши граждане из выхода из этого списка? Я понимаю, что это дополнительный туристический поток, будет у нас со временем. Потом это, конечно же, хорошие возможности для будущих инвестиций. А какие, на ваш взгляд, другие еще преимущества могут получить граждане Кыргызстана?
2: Сами знаете, сейчас граждане Кыргызстана, европейские государства, европейские города добираются через Турцию, Стамбул, через Дубай, через другие города. Тот же рядом Алматы, многие европейские города, они открыли рейсы. Наши граждане сейчас непременно получат возможность летать напрямую из наших городов. То есть международные аэропорты у нас в Бишкеке, в Варше, на Исык-Куле. С этих точек мы напрямую можем возможность получить, летать напрямую в европейские города. То есть бывшие маршруты, которые были у нас, Ганновер, Берлин, Лондон, те маршруты мы можем сейчас обновить, то есть воздушное согласие обязательно после снятия этого с черного списка пройдут, думаю, наши авиакомпании, и граждане получат возможность напрямую летать в Лондон. Почему бы, допустим, если соответствующие будут тарифы хорошие, борта, воздушные суда. Да, наши граждане будут летать. И кроме наших граждан, соседние граждане соседних государств тоже через нас бы летали. Я надеюсь, это так и будет.
1: Еще представляете, да какое экономия времени, да? Я не говорю о часах, я говорю о днях, ведь пересадку было и ждать-то очень долго иногда, практически по 24 иногда и чуть поменьше, но очень много. Теперь все это будет экономия со стороны времени, это очень важно сейчас в нашей бурной, скажем так, жизни для бизнесменов.
2: Совершенно верно. Кроме бизнеса, туризм у нас развивается. Допустим, европейские государства, граждане европейских государств, если напрямую в наши рейсы, наши авиакомпании выполняли рейсы, почему бы они бы напрямую быстрее бы прилетали, и это было бы привлекательно.
0: Курманбек Токтугулович, скажите, пожалуйста, вот сколько времени, по вашему мнению, теперь еще понадобится для того, чтобы вот эти все процессы поставить, потому что вот то, что нас вывели из черного списка, это же не значит, что уже, например, с сентября, да, уже можно будет летать в какие-то страны. Вот какой еще путь предстоит и сколько примерно времени на вот эти все договоренности может уйти?
2: Совершенно верно. На то, что соглашение по воздушному пространству делать с каждым государством европейским, на это требуется время, очень даже большое, то есть минимум полгода с трех месяцев, если вообще постараться, а полгода минимум на это уйдет. То есть государство, наше государство должно видеть в лице агентства департамента подписать соглашение с теми государствами, которые мы туда хотим летать. То есть эта процедура тоже займет очень много времени. После этого та компания, которая будет летать те города, с теми городами, с теми аэропортами должна отдельное соглашение подписать, то есть провести аудит тех аэропортов. Все аэропорты должны делать аудит, взаимный аудит на базе этой авиакомпании, то есть в Кыргызстане. На это тоже очень много времени уйдет. Но если постараться, я сказал, полгода, может быть, больше.
0: По вашему мнению, вообще с какими странами нам было бы выгоднее и удобнее всего открывать авиасообщение, учитывая поток, ну вот, кыргызстанцев, которые, может быть, едут на заработки или для путешествия в страны Европы? Вот сейчас часто называется, например, Германия, да, или Венгрия.
2: Совершенно верно. Старые маршруты, которые мы до летали. Это три города Германии было и два города Англии. Через эти города мы оттуда и добрались до любой точки Европы. Сейчас вот Венгрия, она сейчас, по-моему, соглашение уже есть готовое, которое они своими авиакомпаниями хотели сюда летать. Наверное, они будут начнут летать. Ну, взаимный маршрут в Венгрию, если открыть через Венгрию, можно до любой точки Европы долететь. Я думаю, Лондон, раньше был Бирмингем, Ганновер был, Франкфурт на Майне, Берлин. Вот эти города нужно обязательно обновить. Потому что очень много наших граждан находится ближе к этим точкам.
0: А как вы думаете, вот насколько это будет по времени занимать, вот чтобы долететь до этих стран, туда же еще нужны хорошие пилоты, да, которые тоже могут с этим справляться?
2: Ну, совершенно правильный вопрос. Я хотел сам на это внимание обратить. Ага. Во-первых, должны воздушные суда соответствовать, чтобы без пересадки долетать до нужной точки Европы, то есть соответствующие воздушные суда нужны. То есть авиакомпании, которые хотят туда летать, значит, должны либо обновить, либо провести другие процедуры с воздушными судами. Это во-первых. Во-вторых, те компании, которые собираются летать, то есть они должны просчитать, то есть конкурировать с теми компаниями, которые летают, монополисты, которые летают сейчас, возят наших граждан, других граждан через Стамбул, через Дубай, через другие города, они будут обязательно конкурировать и с нашими компаниями, потому что если наша компания одну цену поставит напрямую, а те через этот же Стамбул могут поставить ниже цену. Вот я примерно пример привожу. И вот эта конкуренция, она будет жесткая, потому что наши граждане, вообще пассажир, он выбирает в основном дешевые компании, дешевые маршруты. И в этом и конкуренция, наша компания должна быть этому готова, и все средства должны направить на это.
1: Угу. Курманбек Токтогулович, и в завершении нашего разговора последний вопрос. Можно ли считать выход из авиационного черного списка, да, этого Евросоюза, началом нового этапа в развитии гражданской авиации Кыргызстана? И как вы вообще видите этот этап?
2: Обязательно, обязательно. Это верный, правильный вопрос. Мы сейчас получим доступ к европейским западным судопроизводителям напрямую. То есть мы можем покупать или арендовать, или лизинг взять самолеты уже по другому принципу, то есть по другой цене, допустим. Раньше из-за того, что мы находились в черном списке, условия совсем другие были.

0: оказывают помощь, потому что авиакомпании сейчас напрямую с Европой, производителям самолетов Западом, аэробусов, Боингов, не контактируют. Сейчас такая возможность появится.
1: Курманбек Токтогулович, огромное вам спасибо за очень содержательную и интересную беседу. Итак, напомню, что Кыргызстан добился решения, которого ждал почти 20 лет. Наша страна исключена из так называемого авиационного черного списка Европейского Союза. Это означает, что все авиакомпании, сертифицированные в Кыргызстане, больше не подпадают под запрет на выполнение полетов в страны Европейского Союза. Об этом мы только что поговорили по прямой телефонной связи с нашим гостем, а именно экс-директором агентства гражданской авиации Кыргызской Республики Курманбеком Акышевым. Вы продолжаете слушать Биринчи радио и программу «Кыргызстан». Впереди вас ожидают новости этого часа.

Садыр Джапаров подписал новый закон об охране труда. Он принят парламентом 22 апреля и вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе и организациях, осужденных работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны. Одно из ключевых новшеств – работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья. Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обеззараживающими средствами. На вредные работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредные – лечебно-профилактические питания. В организациях с численностью более 50 работников, которые ведут производственную деятельность, должна создаваться служба охраны труда. Ее специалисты могут выдавать обязательные предписания, требовать отстранения работников, не прошедших медосмотр или инструктаж, а также приостанавливать работу оборудования участков, если есть угроза жизни и здоровью людей. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров подписал закон о безопасности дорожного движения, который вводит сразу несколько важных новшеств для автомобилистов, владельцев электросамокатов и пользователей мототранспорта. Одним из самых заметных изменений стали ограничения для должников по штрафам, обязательная регистрация скутеров и появление специальных номеров для электромобилей. Наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД теперь станет основанием для отказа в выдаче водительского удостоверения. Ограничение распространяется как на штрафы, выписанные инструкторами, инспекторами, так и на нарушения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Аналогичная норма вводится и при регистрации транспортных средств. Владельцу могут отказать в регистрации или перерегистрации автомобиля, если в государственных информационных системах есть данные о его задолженности по штрафам в сфере дорожного движения. Это означает, что продать, переоформить или зарегистрировать транспорт или при наличии неоплаченных постановлений станет невозможно до полного погашения долга. Председатель Кабинета министров Адылбек Касамалиев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов для обсуждения перспектив сотрудничества в сфере туризма, авиасообщений и торговли. По данным пресс-службы Кабинета министров, в ходе встречи Адылбек Касамалиев подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются важным экономическим партнером в регионе Ближнего Востока и отметил готовность Кыргызстана продолжить дальнейшее тесное взаимодействие по взаимовыгодным направлениям. Глава Кабмина выразил благодарность делегации Объединенных Арабских Эмиратов и руководству авиакомпании за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызстана из Объединенных Арабских Эмиратов в марте текущего года и вручил почетные грамоты и благодарность Кабинета министров Кыргызской Республики. В завершении встречи стороны договорились принять меры по развитию туризма в Кыргызстане, расширению географии авиасообщений и привлечению инвесторов в масштабные проекты страны. В Бишкеке в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения начался рейд под названием «Водитель мотоскутера, соблюдая правила дорожного движения».

0: Об этом сообщает пресс-служба УПСМ. В ходе мероприятия особое внимание уделяется соблюдению ПДД водителями мотоциклов и скутеров. В период с января по май этого года в Бишкеке зарегистрировано 93 ДТП с участием мотоциклов и скутеров, в результате которых 4 человека погибли и 98 получили травмы различной степени тяжести. В целях предупреждения частых случаев на воде в летний период сотрудник ГУВД Бишкека совместно с сотрудниками МЧС проводят профилактические мероприятия среди вблизи водоемов, каналов, водохранилищ и других мест, не предназначенных для купания. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники проводят беседы с несовершеннолетними, находящимися у водоемов без сопровождения взрослых, разъясняют правила безопасного поведения на воде, а также предупреждают об опасности купания в запрещенных местах. Особое внимание уделяется проведению профилактической работы с родителями и законными представителями несовершеннолетних. Им напоминают о необходимости постоянного контроля за детьми, недопущения их нахождения у водоемов и без присмотра взрослых и соблюдения мер безопасности в период летних каникул. ГУВД напоминает, что купание в неустановленных и запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Призываем родителей проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Профилактические мероприятия на территории столицы будут продолжены на протяжении всего летнего сезона. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» на основных автодорогах продолжается внедрять современные системы видеонаблюдения, автоматические фиксации и нарушения. Как сообщили в МВД, интеллектуальные камеры и аппаратно-программные комплексы уже работают в Бишкеке, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Курдай, Бишкек-Нарын-Торугард, Бишкек-Балыкчи-Чолпаната, Каракол и Бишкек-Ош. Для контроля дорожной обстановки используют мобильные комплексы «Автоураган» и другие системы, которые в автоматическом режиме фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и другие нарушения правил дорожного движения. По данным ведомства, внедрение цифровых технологий направлено на повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно-транспортных происшествий. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Национальной академией наук приступает к работе по обновлению Красной книги. В рамках достигнутого соглашения ученые Национальной академии наук проведут комплексные полевые и камеральные исследования во всех регионах Кыргызстана. Основная цель масштабной научной работы – получение актуальных и достоверных данных о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. Проект рассчитан на 24 месяца, а общий объем финансирования запланированных работ составляет около 21 миллиона сомов. По итогам двухлетней работы ученые передадут Министерству фундаментальную научную базу, которая ляжет в основу нового издания «Красной книги». В настоящее время в Красную книгу Кыргызской Республики включены виды животных, растений и грибов, находящихся под угрозой исчезновения или исчезающие. Список исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов для включения в Красную книгу входят 57 видов птиц, 23 вида млекопитающих, 2 вида амфибий, 8 видов рептилий, 7 видов рыб, 18 видов, а также 89 видов высших растений и грибов. Обновление Красной книги станет важным шагом в сохранении биологического разнообразия страны и обеспечит научную основу для дальнейшей охраны редких и уязвимых видов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 10 июня по Кыргызской республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами интенсивные осадки. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем 30-35, в Таласской области ночью от 11 до 16, днем 27-32, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 15-20, днем до 35, в Исык-Кулской области 9-14, днем 18-23, в Нарынской области ночью 8-13, днем 22-27, в высокогорной зоне ночью минус 3 градуса, днем от 5 до 10. В Бишкеке ночью без осадков, днем температура воздуха от 17 до 19, днем 31-33 градуса тепла. Впереди программа «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
1: Первое информационное радио. Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам эфира. Увеличение объемов собственного производства продуктов питания и обеспечение продовольственной безопасности остаются одними из приоритетов государственной политики Кыргызстана. Сегодня в стране наращиваются мощности аграрного сектора, развивается переработка сельхозпродукции и совершенствуются механизмы реагирования на возможные изменения ситуации на рынке. Продолжение темы далее.
2: Вопрос продовольственной безопасности в последние годы приобрел особую актуальность во всем мире. Климатические изменения, колебания цен на мировых рынках, логистические сложности и рост населения заставляют государство уделять все больше внимания развитию собственного производства. Кыргызстан не является исключением. Сегодня основной акцент делается на поддержку отечественных производителей, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и развитие перерабатывания. Отрасли. Это позволяет постепенно укреплять внутренний рынок и снижать зависимость от внешних поставок по отдельным видам продовольствия. О том, какие меры принимаются для увеличения объемов производства и обеспечения населения основными продуктами питания, рассказала начальник управления развития перерабатывающей промышленности Минсельхоза Кыргызстана Дамира Аскарбекова.
3: За последние годы, как вы знаете, значительно увеличены объемы производства сельскохозяйственной продукции. По итогам 2025 года внутренняя потребность по большинству основных видов продовольствия уже производится в достаточном объеме. Например, это картофель, овощи, молоко и молочная продукция, мясо, яйца, а также сахар. По данным продуктам у нас уровень самообеспеченности превышает 80-100% внутренней потребности. Также вместе с этим сохраняется, конечно, необходимость дальнейшего наращивания производства по отдельным направлениям, где мы еще зависим от импорта. В первую очередь это зерновые культуры, растительное масло, а также отдельные виды фруктов. По этим направлениям реализуются меры по расширению посевных площадей, повышению урожайности, развитию переработки и также созданию современных логистических центров.
2: По данным профильных ведомств, важную роль играет не только производство сырья, но и его дальнейшая переработка внутри страны. Развитие перерабатывающих предприятий позволяет создавать дополнительную стоимость, обеспечивать рынок отечественной продукцией и формировать необходимые продовольственные запасы. Вместе с тем специалисты отмечают, что продовольственная безопасность – это не только вопрос урожая или объемов производства. Не менее важны стабильность поставок, доступность продуктов для населения и способность государства своевременно реагировать на возможные риски. Продолжит начальник управления развития перерабатывающей промышленности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Дамира Аскарбекова.
3: Государством реализуется комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности. В первую очередь это льготное финансирование через государственную программу кредитования аграрного сектора, позволяющую фермерам приобретать сельскохозяйственную технику, качественные семена, племенной скот и внедрять, например, современные технологии производства. Также особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности в рамках программы «100 промышленных предприятий 2026», где ежегодно запускаются новые перерабатывающие производства, создаются дополнительные мощности по переработке отдельных видов продуктов. Также государство оказывает поддержку через развитие ирригационной инфраструктуры, обеспечение доступа к воде, строительство и модернизация логистико-торговых центров, поддержку сельскохозяйственной кооперации, агропромышленных кластеров в том числе, развитие экспортной инфраструктуры и поиск новых рынков сбыта, а также внедрение цифровых решений современных технологий в сельском хозяйстве. Комплекс этих мер направлен на повышение производительности труда, увеличение объема выпуска продовольствия, создание новых рабочих мест и укрепление продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
2: Наряду с поддержкой сельхозпроизводителей государственные органы уделяют внимание мониторингу ценовой ситуации на внутреннем рынке. В случае возникновения дефицита отдельных товаров или резких ценовых колебаний предусмотрены механизмы оперативного коррупционного реагирования. Особое значение имеет взаимодействие государственных структур, производителей и торговых сетей для сохранения стабильности поставок социально значимых продуктов питания. Как осуществляется контроль за ситуацией на рынке и какие меры принимаются для недопущения необоснованного роста цен, рассказала Беринчи Радио главный специалист службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Динара Муратова.
4: Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики ежедневно и еженедельно проводит мониторинг на социально значимые товары, утвержденного Кабинетом министров Кыргызской Республики. На сегодняшний день цены на социально значимые товары в целом стабильны. Можно отметить, сравнительно с прошлой неделей на некоторые позиции показали понижение. Это молочные продукты, рис, картофель, лук, яйца куриные. Последнее то, что картофель и лук рыбчатый, до этого у нас немного цены на них росли. Это был сезонный фактор, но из-за того, что в последнюю неделю уже поступает весенний урожай, молодой картофель и молодой лук, цены на рынке стабилизировались. В целом, еще можно отметить, на растительное масло также цены стабильны. В целом по республике цена на растительное масло варьируется за литр за 135 сомов. В целом по продуктам товаром по Кыргызстану цены стабильны.
2: Специалисты сходятся во мнении. Укрепление продовольственной безопасности требует комплексного подхода. Речь идет не только об увеличении объемов производства, но и о развитии переработки, логистики, систем хранения и эффективного регулирования рынка. Именно эти направления сегодня рассматриваются как основа устойчивого обеспечения населения качественными и доступными продуктами. Продуктами питания собственного производства. Канат Султакеев, Беринчи Радио.
5: Кыргызстанский мед получил доступ на рынок Европейского Союза. Три отечественных предприятия, занимающихся производством и переработкой натурального меда, включены в систему Traces Европейского Союза. В Минсельхозе страны сообщили, что официальное признание права Кыргызстана на экспорт меда в страны Европейского Союза открывает новые возможности для расширения экспортного потенциала республики. Далее подробно.
6: Кыргызстанский мед официально получил доступ на рынок Евросоюза, что открывает для отечественных производителей новый экспортный канал и повышает ценность продукции на международных рынках. Решение принято после того, как Еврокомиссия включила мед из КР в специальный перечень технического регламента, разрешающего ввоз продукции на территорию ЕС. Это подтверждает соответствие национальной системы контроля и сертификации Кыргызстана требованиям Европейского Союза, одного из самых строгих рынков по качеству и безопасности пищевой продукции. До этого кыргызстанские производители предпринимали попытки выйти на европейский рынок, однако жесткие правила сертификации ЕС делали экспорт невозможным. Включение в перечень снимает ключевое ограничение и создает условия для расширения сбыта, роста экспортной выручки и усиления конкурентных позиций кыргызского меда за рубежом. Для отрасли это не только возможность увеличить объемы продаж, но и стимул к развитию переработки, стандартизации и продвижению бренда кыргызского меда как экологически чистого продукта. В перспективе решение может поддержать доходы пчеловодов и повысить устойчивость аграрного сектора. И вот в конце прошлой недели европейские контролирующие органы включили три кыргызстанские компании в специализированную электронную систему Traces. Это является официальным признанием права республики на экспорт меда, сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По его данным, такого результата специалисты добились благодаря последовательной работе по приведению национальной системы ветеринарного контроля к жестким требованиям Евросоюза. Вот что рассказывает один из представителей кыргызстанской компании Алы Кадыр.
7: Это очень хорошая возможность. Выпускаемая продукция идет на экспорт почти 70%, 30% остается на внутреннем рынке. У нас в компании есть собственная лаборатория, где проверяется качество меда. Мы до этого вошли в реестр Китайской Народной Республики, вошли мы и в реестр Объединенных Арабских Эмиратов. Мы экспортируем мед в Японию, Корею и США. Некоторые клиенты к нам приезжали, забирали мед, хвалили, но в силу определенных обстоятельств мы не смогли выйти на рынок Евросоюза. А вот сейчас рынок Евросоюза для нас открыт.
6: Кыргызский мед выходит на рынок ЕС. Три компании получили право экспорта. Интеграция в европейскую базу гарантирует абсолютную прослеживаемость продукции, надлежащее оформление ветеринарных документов и сквозной контроль за соблюдением санитарных норм, подчеркнули в ведомстве. Открытие высококонкурентного европейского рынка создаст стимулы для развития отечественной пчеловодческой отрасли. Это поможет нарастить объемы производства и продвинуть экологически чистую продукцию Кыргызстана на международном уровне, сообщил начальник управления фитосанитарной безопасности службы ветеринарии при Минсельхозе Кыргызстана Телек Табалдиев.
8: Как вы знаете, на сегодняшний день экспорт в Европу трем предприятиям по производству меда был одобрен со стороны Европейского Союза всеми третьими. Этому предшествовало то, что 29 января 2026 года Кыргызской Республике как стране отдали одобрение в экспорте меда. Требования Европейского Союза, если брать Европейский Союз именно к меду, первое требование — это Кыргызская Республика как страна должна быть одобрена для экспорта в Европу. И вторым этапом это идет регистрация системы ТРЕСИС индивидуально каждого предприятия по производству меда и переработке меда. На сегодняшний день, как вам известно, три предприятия это успешно аттестовались и зарегистрированы в этой системе.
6: Географические особенности Кыргызстана напрямую влияют на качество продукта. Как одна из самых высокогорных стран Центральной Азии, Кыргызстан обладает огромным разнообразием горных растений, а чистый воздух повышает качество нектара, собираемого пчелами. Согласно официальным данным, в 2025 году в стране было произведено более 3000 тонн меда, из которых более 600 тонн отправлено на экспорт. Кыргызский мед экспортируется примерно в 30 стран мира, а крупнейшим потребителем является Узбекистан. Напомним, в конце января Европейская комиссия разрешила экспорт кыргызского меда в Евросоюз, включив его в официальный список импорта. Это подтверждает, что система контроля качества и сертификации в Кыргызстане соответствует строгим требованиям ЕС, открывая новые рыночные возможности для отечественных производителей. Рассказывает начальник управления фитосанитарной безопасности службы ветеринарии при Минсельхозе Кыргызстана Телек Табалдиев.
8: Эти требования были введены в 2019 году, в конце 2019 года. К сожалению, в 2020 году у нас два года периода были пандемия и различные эти. Но с 2023 года Министерство сельского хозяйства, служба ветеринарии и в том числе наши производители-переработчики меда совместно с нашими лабораториями провели работу по приведению в соответствие нашего национального пищевого мониторинга на соответствие требованиям Европейского Союза. Также были имплементированы нормативные правовые акты, где-то были изданы новые нормативки, где-то были редакционного характера. Таким образом, в 2026 году, в начале 2026 года, мы как страна получили право экспорта на территории Европейского Союза. Ну и вторым этапом, как я ранее сказал, мы начали регистрацию в информационной системе ТРЕСИС наших предприятий по производству меда и переработке меда. Трех предприятий, они успешно зарегистрированы.
6: Минсельхоз продолжит поддерживать местных производителей при выводе товаров на новые зарубежные площадки. Сообщается, что экспорт кыргызского меда вырос на 78 тонн в первом квартале 2026 года. Всего за рубеж отправили 152,8 тонны меда на общую сумму 37,3 миллиона сомов.
5: 13 медвузов в Кыргызстане не прошли государственную аккредитацию. Согласно новым требованиям, все медицинские вузы и колледжи до 1 июня этого года должны были пройти государственную аккредитацию и смогут работать только при соглашении с КГМА. Вузы, не прошедшие аккредитацию, лишаются права осуществлять деятельность и выдавать дипломы. На прохождение аккредитации подали заявки 24 образовательные организации. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: 13 образовательных организаций, осуществлявших подготовку медицинских кадров, не прошли государственную аккредитацию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Было сообщено о том, что аккредитация проводилась до 1 июня. В Кыргызстане подготовку медицинских кадров на сегодняшний день вели 34 вуза, из них 12 государственных и 22 негосударственных. Заведующий отделом медицинского образования и науки Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Зура Долумбаева рассказала, как прошла государственная аккредитация.
9: Как вы знаете, с прошлого года, с августа, идет подготовка к проведению госаккредитации. На сегодня государственную аккредитацию прошли 4 вуза на 6 лет, 7 вузов на 1 год. Не прошли 13 вузов. Основные критерии, стандарты, требования были утверждены постановлением Кабинета министров. В соответствии с этими требованиями была оценка. Межведомственная экспертная комиссия была. Состав был утвержден приказом Министерства здравоохранения. Экспертные комиссии выезжали на место и проводили внешние оценки. И по итогам, я сказала, прошли 4 вуза на 6 лет. Вузов на год.
1: Напомним, что ранее министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамирбек Усмонов рассказывал о реализации государственной политики по подготовке медицинских кадров и исполнении указа президента от 28 августа 2025 года, направленного на реформирование системы медицинского образования. По словам министра, данный указ направлен на решение стратегической задачи – формирование современной, прозрачной и ответственной системы подготовки медицинских работников.
10: Уже в сентябре была создана межведомственная комиссия. Эта же комиссия была проведена в сентябре-октябре месяца 2025 года в каждом вузе обучательную и наблюдательную комиссию. Также по индикаторам в конце все руководители этих вузов были осведомлены. Мы внимательно относимся к обращениям профессионального сообщества, в том числе Ассоциации медицинских вузов. Мы понимаем, что переход на новые стандарты – это не только документы, а глубокая трансформация всей образовательной системы. Но при этом мы должны четко понимать, качество подготовки медицинских кадров – это вопрос национальной безопасности. Это вопрос здоровья наших граждан сегодня и будущих поколений. Врач, медицинская сестра, фармацевт работают с жизнью человека. Ошибки в подготовке специалистов недопустимы. Государственная аккредитация вводится прежде всего в интересах граждан, пациентов, студентов и добросовестных образовательных организаций. Она позволит обеспечить единые стандарты, прозрачную оценку качества, соответствие кадров и инфраструктуры современным требованиям, а также повысить международное доверие к нашим дипломам, что это очень важный момент.
1: Согласно данным Минздрава, вузы, не прошедшие аккредитацию, лишаются права осуществлять деятельность и выдавать дипломы. По результатам оценки не прошли государственную аккредитацию Международный медицинский университет Авиаценна, Университет Адам, Ройль Метрополитен Университет, Алато, Кыргызский медико-стоматологический институт, Салымбеков Университет, Евразийский, Бишкекский международный медицинский институт, Международный университет медицины и науки, Центральноазиатский и Ошский медицинские университеты. Заведующий отделом медицинского образования и науки Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Зура Долумбаева рассказала, какие требования были при аккредитации вузов.
9: Вот основные требования именно состав преподавательский состав мы изучали, и основное требование еще к клиническим базам. Так как по постановлению каждый частный вуз должен иметь на праве собственности собственную клиническую базу. И это основное требование было именно к...
1: Отметим, что по результатам аккредитации на 6 лет была выдана аккредитация Ошскому государственному университету, учебно-производственному комплексу Международный университет Кыргызстана, Международной высшей школе медицины, Азиатскому международному университету имени Тентишева. Айдай Незаркулова, Биринчи радио. Это была программа «Кыргызстан». Ее провели Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. А сейчас эфир продолжит программа «Жаңы багыт».

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
4: Первое информационное радио.

В эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подписал указ об утверждении положения о порядке награждения государственными наградами и присвоении почетных званий Кыргызской республики. Как сообщили в администрации президента, документ принят в соответствии с законом о государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской республики и статьей 71 Конституции. Одновременно признан утратившим силу указ президента от 3 апреля 2024 года номер 88, которым регулировались вопросы предоставления к награждению, вручения наград, выдачи дубликатов и аннулирования указов о награждении. Новое положение определяет порядок представления государственным наградам и почетным званиям, их вручения, выдачи дубликатов, внесения изменений и аннулирования указов президента. Право вносить предоставление к награждению наделены спикер парламента, парламентские комитеты, фракции и депутатские группы, председатель кабинета министров, председатели Конституционного и Верховного судов, члены кабинета министров, руководители государственных органов при президенте, генеральный прокурор, государственный секретарь, секретарь Совета Безопасности и другие. Наградные материалы будут подаваться преимущественно в электронном виде через автоматизированную информационную систему СЭЛЭК. Бумажный формат сохранен только для документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Перед внесением материалов на рассмотрение комиссии по государственным наградам при президенте они будут проходить предварительное изучение экспертными комиссиями с привлечением независимых специалистов. При этом подчеркивается, что основанием для награждения являются конкретные заслуги и вклад кандидата нового стажа. Продолжая наш выпуск, и далее к другим темам. Комитет парламента по судебно-правовым вопросам, правопорядку и борьбе с преступностью одобрил в первом чтении законопроект, направленный на усиление охраны водных объектов Кыргызстана. В документе предлагается запретить складирование любых отходов, в том числе строительного мусора и сжигание мусора и листьев в водоохранных зонах. Ликвидировать несанкционные свалки должны лица, создавшие их, а если установить нарушителей не удастся, органы местного самоуправления. Предлагается запретить использование гидроциклов и скутеров на рыбохозяйственных водоемах, за исключением моделей с четырехтактными или электрическими двигателями, и техники аварийно-спасательных служб и государственных органов. Документ вводит ограничения на вырубку и уничтожение зарослей, облепихи, тростника и ивовых кустарников и другой растительности, которая служит средой обитания для рыб, птиц и других животных. Предлагается запретить сброс неочищенных сточных вод, водоемы и вод в эксплуатацию пансионатов без отдыха, баз отдыха и других объектов, расположенных в водоохранных зонах без очистных сооружений. Особые ограничения предусмотрены для побережья Иссык-Куль. В частности, на участках с естественной растительностью предлагается запретить расчистку территории под пляжи, строительство объектов, выравнивание рельефа и осушение болотистых участков. Законопроект предусматривает ужесточение ответственности за нарушения. За выброс или сжигание мусора в водоохранных зонах предлагается штрафовать физических лиц на 17 тысяч сомов, юридических лиц на 55 тысяч сомов. В Бишкек в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения начался рейд под названием «Водитель мотоскутера, соблюдая правила дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба УПСМ. В ходе мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения водителями мотоциклов и скутеров. В период с января по май 26 года в Бишкеке зарегистрировано 93 ДТП с участием мотоциклов и скутеров, в результате которых 4 человека погибли и 98 получили травмы различной степени тяжести. Между тем, в Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» на основных автодорогах продолжает внедрять современные системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений. Как сообщили в МВД, интеллектуальные камеры и аппаратно-программные комплексы уже работают в Бишкеке, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Торугард, Бишкек-Балыкчи-Чолпаната, Каракол и Бишкек-Ош. Для контроля дорожной обстановки используются мобильные комплексы «Автоураган» и другие системы. Завершение нашего выпуска о погоде.

0: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В Бишкеке сегодня обсудили один из самых актуальных экологических вопросов – это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов, а также другие актуальные вопросы. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустама Чукеева и временно исполняющего обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Таландбека Кадыркулова. Также к нам чуть позже по прямой телефонной связи подключится руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, какая работа на сегодняшний день проводится по управлению отходами в Кыргызстане и вообще какие вопросы были обсуждены на сегодняшний мероприятие, которое собрало, кстати, большое количество людей. Это как сотрудники госорганов, так и международные эксперты. И также у нас на круглом столе присутствовали представители, как я поняла, администрации, да? Угу. Вот, добрый день, дорогие гости. Сегодня мы с вами проводим эфир на такую тему, и вы как раз-таки пришли с круглого стола. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще какие вопросы актуальны вот, по управлению отходами и что было обсуждено именно на сегодняшнем круглом столе.
1: Добрый день, Айдай. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Чкеев. Я являюсь, как вот Айдай сказала, заместителем директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сегодня, 9 июня, был проведен второй круглый стол по инициативе государственного предприятия «Экооператор», который определен оператором расширенной ответственности производителей, оператором РОП, где обсуждались вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве органов местного самоуправления и системы расширенной ответственности производителей в Кыргызской Республике и как этот ключевой механизм должен быть вовлечен в управление отходами. Присутствовали представители практически всех областей, заместители полномочных представителей в областях, мэрии городов, представители муниципальных предприятий Тазалык, где была презентована вообще ситуация по переработке, по сортировке и утилизации отходов, как надо вообще проводить работу по устойчивому развитию с отходами, и дана информация по утилизационным платежам и по каким группам взимается, и в дальнейшем на какие направления эти средства расщепляются. Были обсуждены такие ключевые вопросы, как механизм экономического регулирования, согласно которому экологическая ответственность там, за жизнь произведенного продукта возлагается на производителя либо импортера, особенно за ее возврат, переработку и окончательную утилизацию. Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, эко-пунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки эко-пунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированные уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Смысл заключается в том, чтобы меньше отходов в страну заходило, а был замкнутый цикл на территории республики. Что можно отсортировывается, перерабатывается, что нельзя уже утилизируется или сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии. И вот эти вопросы сегодня мы обсуждали. К сожалению, не везде есть такие места по сортировке отходов. И мы обозначили эту проблему, что из 24 групп, которые нам постановлением Кабинета министров утверждены по уплате утилизационного сбора и по выполнению нормативов переработки, со стороны органов местного самоуправления порядка 4-5 только происходит сортировка. Это такие как пластик, твердые бытовые отходы, стекло, тары и бумага, картон. Да? Остальные, к сожалению, такие как батарейки, аккумуляторы, крупногабаритные техника, там, компьютеры и тому подобное, они практически не сортируются, и непонятно с ними, что происходит в стране, где они вообще находятся, в каком объеме находятся. И это, во-первых, это деловой отход, из которого можно извлечь какие-то дорогие компоненты для вторичного использования. А во-вторых, это тоже вредные отходы, которые могут нанести вообще урон как экологии, так и человеку конкретно. Вот эти вопросы были обсуждены. Все представители органов местного управления в регионах рассказали о своей ситуации, какие у них проблемы, какие достижения у них есть и к чему нам надо дальше идти. Мы уже обсудили и будем по этому направлению идти вперед.
0: Вот раз вы как раз и были на этом круглом столе, может быть, что вам запомнилось из выступлений представителей местных органов, да, кто-то, как вы сказали, поделился своими успехами, кто-то попросил помощи, да, сказал, вот нам бы такое-то установить, пункты в таких, да, скажем так, местах. Вот что вы услышали и какие предложения сегодня прозвучали, и, может быть, чем даже похвастались, да, представители городов и администрации?
1: Да, есть очень хорошие достижения. К примеру, вот со стороны муниципалитета мэрии города Бишкек, вице-мэр представил презентацию, что в Бишкеке уже имеется порядка 19 мусоросортировочных пунктов. Это для нас с вами, горожан, и для гостей столицы, где не как мы привыкли, обычные мусорные контейнера, да, куда мы с дома выходим и выкидываем мусор, а уже для раздельного мусора. Вы замечали, нет? Но уже в 19 таких пунктов установлено. Это вот мэрия города Бишкек. И, к сожалению, пока население, не все население сортирует. Кто-то, конечно, уже с готовым отдельным пакетом пластика приходит, кто-то с отдельным картоном приходит, а кто-то также, к сожалению, все это бросает. Также рассказали о том, что в Бишкеке есть на бишкекском санитарном полигоне сортировочная линия. Процесс какой, что мусор, отходы, которые граждане выкидывают, везут на бишкекский санитарный полигон. На бишкекском санитарном полигоне уже есть сортировочная линия, где также сортируют, где полезные отходы и нужные, такие как пластик, там, картон и стекло, отсортировывают для дальнейшей переработки, которая в дальнейшем будет, из которых в дальнейшем будет производить, как нам вице-мэр сказал, лотки, скамейки, люки резиновые, то, что нужно для города. Из этих же отходов будет производить такие материалы. То, что нельзя, дальше везут на мусоросжигающий завод, где сжигается, и с получением электроэнергии, это со стороны инвесторов китайских построен мусоросжигающий завод, очень по современным технологиям, технологичный. Также представители Аша нам рассказали, вице-мэр Аша, что в Аше строится такой же мусоросжигающий завод, немного меньше по мощностям, потому что отходов немного меньше. И с соседних регионов, ближайших к Ашу, будут завозить отходы для дальнейшей сжигания. Кроме того, в Аше нам презентовали хорошую рекультивацию полигона. В Аше был полигон, который уже практически не мог принимать отходы. где, ну, переполнен. Мы понимаем, что такое полигон, это антисанитария, грязь, даже дышать невозможно там. И они отрекультивировали, то есть они очистили сверху, технологически его сделали, там уже, можно сказать, чистейшая территория. Еще одним из достижений в Караколе нам рассказали, что в Караколе тоже планируется строительство, по-моему, даже начато такого же мусоросжигающего завода, тоже по мощностям чуть-чуть меньше, потому что население меньше, и в Балыкчи планируется мусоросжигающий завод, это со стороны руководства, со стороны такую политику взяли на строительство современных мусоросжигающих заводов. В Караколе нам представители муниципалитета, в частности Тазалык, показал то, что они вторичную продукцию производят. Они из отходов производят щетки для техники, очистки городов, метла. То есть из отходов они уже вот производят вторичную продукцию, которых у них накопилось, и они вот просили ее помочь реализовать нашим же коллегам из других городов тазалыковцев. Это вот одни из достижений, которые вот мы услышали, что на самом деле идет развитие очень хорошее. Но есть и также проблемы, которые вы озвучили, это пока низкая культура сортировки населения, нехватки мусорных контейнеров, нехватки техники, нехватки земельных участков. Mm-hmm. Это вот со стороны муниципалитета такие были проблемы, что отходов очень много, население с каждым годом все растет, растет, растет, соответственно, и отходов все больше и больше. Вот сегодня мне еще запомнилось, что на круглом столе примерную статистику привели, что каждый человек в день примерно чуть больше полукилограмма отходов после себя оставляет. Ну, поели, попили и тому подобное. Это в день там 25 килограмм, в год 250 килограмм. Это только один человек столько отходов после себя оставляет. А представьте, наше население растет. Производств все больше и больше у нас в стране, все больше промышленных объектов. Соответственно, все больше и больше отходов будет. Если ими конкретно не заняться, если их не сортировать, не перерабатывать, то это может просто привести к небывалым потерям сельхозземель, и в целом будет крупная антисанитария. Тем более глава государства на экологию сейчас обращает очень пристальное внимание, сам показывает пример, что надо бережно очень относиться. И мы, со своей стороны, как государственное предприятие, экооператор, только готовы поддерживать и стимулировать.
0: Да, смотрите, вот как раз по Бишкеку тоже хотелось бы узнать. Вот тоже мы все помним, что когда мэрия только начинала этот проект, раздельные баки да, специально устанавливали, но тогда мы слышали только о нескольких таких улицах, а значит уже стало, как они сказали, 19.
1: 19. Да? И в планах еще у них есть увеличивать. Мы готовы с ними совместно работать, поэтому только за. Мы тоже презентовали им своего рода экопункты, которые бы мы хотели, чтобы были по всей стране, если они изъявят. К чему мы это говорим? Что мы пока население мы не можем не то что заставить, приучить к сортировке отходов. Мы бы, как вот ГПЭК-оператор, предлагаем на платной основе. То есть, если гражданин после себя сдал пластиковую бутылку, за это ему может поступить какой-то кэшбэк, может быть, на QR-кода, может быть, какие-то социальная помощь там в проезде по общественному транспорту, либо, может быть, по каким-то ЖКХ, ну, может быть, с какими-то крупными магазинами, где какие-то льготы, если человек там принес стеклянную тару, ну, тем самым сортировка у нас будет идти только вперед.
0: Да, я, кстати, насколько помню, по-моему, в мэрии тоже рассказывали, что они хотят приобрести, может быть, даже специальные автоматы, которые будут принимать пластиковую тару тоже, потому что сейчас многие горожане, кто вот вопросам экологии больше внимания уделяет, они отвозят вот отсортированные пластиковые всякие бутылки и контейнеры и так далее, они отвозят в специальные пункты приема.
1: Этот вопрос фандоматов, те аппараты, которые принимают тару, пластиковые фандоматы, вот их называют. Mm-hmm. Этот вопрос сегодня тоже мы обсуждали на круглом столе, такие идеи были. И до этого мы в Министерстве природных ресурсов совместно с крупными магазинами обсуждали, может быть, на их площадке, на их территории установить. Mm-hmm. И есть и ребята, которые производят на территории республики такие аппараты, фандоматы. Но, к сожалению, сейчас они как получат документы, может быть, мы с ними в дальнейшем будем работать. Такая практика тоже есть в мире, фандоматы, но единственное, они немного дорогие, их стоимость большая, но это тоже хороший эффект по приему пластиковой тары, чистой, где взамен будут поступать кэшбэки людям, которые их сдают. Считывают тару, чтобы она была чистая. Ну, рано или поздно мы, наверное, к этому придем, и наши жители это тоже понимают, что сортировка — это только плюс, и в этом ничего плохого нету. Угу. Мы тоже дома начинаем эти вопросы на работе обсуждать уже, раздельный мусор, урны стараемся устанавливать, начать с себя, чтобы потом с кого-то требовать и учить.
0: Вообще, в этой встрече тоже принимали участие представители международных организаций, да, и эксперты. Вообще, они что говорят по этому вопросу? Каким образом можно вот улучшить, каким образом можно поднять самосознание людей, да, чтобы они приучались и пробовали все-таки разделять мусор, потому что во многих других странах к разделению мусора относятся более серьезно и вот считают, что это как бы достаточно необходимая вещь, и наоборот, на тех, кто выбрасывает мусор в таком обычном порядке, они смотрят как на нарушителей закона.
1: Общественное порицание, да?
0: Да, международные эксперты. Люди стали более, скажем так, внимательнее относиться. Например, вот в городе Бишкек стоят в некоторых местах вот такие бутылки специальные, большие, куда закидывают бутылки. Раньше, я помню, часто рассказывали, но мы и сами видели, что туда закидывали вместе с бутылками весь остальной мусор. Вот сейчас и вот эти мусорные пункты, да, вот насколько люди стали, может быть, за это время к этому относиться внимательнее? Вот что-то такое замечают?
1: Да, или небольшие изменения идут. Угу. Они идут, наверное, вот, может быть, мы не помним, а наши отцы, деды, они сдавали же эти бутылки в магазин. Угу. Это было такое уже. Потом на какой-то период это все пропало, и сейчас, наверное, мы из нашего молодого поколения, если мы это привьем, приучим, они, наверное, будут. И нормально будет к этому относиться, что надо сортировать, что та же пластиковая бутылка может 400 лет там не разлагаться, да, что она может большой урон наносить экологии. Угу. Поэтому с пониманием относятся, и мы видим, что есть изменения. И вот в те бутыли, которые вы говорите по приему пластиковой тары, уже начали бросать пластиковые тары. Мы также им предложили на Иссык-Куле установить вот своего рода пластиковые тары по приему этих бутылей. Ну, надеюсь, что потихонечку, ну, мы к этому придем, и все к этому уже относятся положительно. И вот представители мэрии города Бишкек сказали, что люди уже сортируют и приносят в эти мусоросортировочные пункты. Тем не менее, не все, но есть успехи. Там в этих сортировочных пунктах есть специальные люди, которые людям подсказывают, собирают и отсортированные отходы уже направляют переработчикам для дальнейшей переработки.
0: Хорошо, давайте мы сейчас попробуем позвонить вот следующему нашему гостю, который тоже принимал участие в сегодняшнем круглом столе. Это руководитель проекта «Хельвитес» Асель Мамбетова. Мы сейчас дозвонимся и узнаем. Добрый день, Асель.
2: Алло, добрый день.
0: Да, добрый день. Вот вы на связи, это с Биринч Радио звонят. Хотелось бы узнать, вы сегодня...

0: Финансируемый правительством Швейцарии, реализуемый двумя организациями Хельвитас и Институт политики и развития, он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Так как цель нашего проекта – это улучшить качество и доступ к услугам для населения и внедрить системные изменения на местном уровне, для нас в последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Мы работаем в основном с сельским населением. Мы понимаем, насколько вот именно эта проблема их касается. Сегодня на этом круглом столе также участвовали представители городов. Да, это были город Ош, Бишкек, Каракол, Наукат, Баткен. И они также поднимали свои проблемы, которые так или иначе касаются. И для нас, что было важно, что они сами отмечают, насколько, скажем так, повысилась приоритетность этого вопроса повсеместно на территории Кыргызстана. Все поднимают вопрос о том, сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра. Мы в свое время, наш проект, когда изучал вообще эти вопросы, связанные с полигонами, оказалось, что сейчас идет такой тренд на то, чтобы уменьшать, причем достаточно кардинально, уменьшать количество полигонов на территории стран. Например, есть такие вот данные у нас по Латвии, по Литве, что у них на территории их стран, например, находится вообще только около 10 полигонов на всю страну. Для нашей страны она тоже у нас не такая большая, количество 290 – это все равно еще очень много. Также там вопросы поднимали о том, каким образом необходимо перерабатывать, да, каким образом надо работать с населением, о том, чтобы они каким-то образом мотивировались в том, чтобы приносить и сортировать мусор, это можно сделать различными путями. Например, ГП «Экооператор» предложил такие интересные идеи сегодня. Да, это открытие эко-хабов, эко-пунктов, которые у нас уже каким-то образом начались, так сказать, пилотироваться. У нас есть эко-площадки в Бишкеке, есть в Аше. И вот то, что предлагает ГП-оператор, это вот, знаете, такое вот последовательное, скажем так, продолжение вот этих решений о том, как это можно сделать. И необходимо, мне кажется, действительно и всем большим городам, малым городам и в особенности сельским муниципалитетам постепенно вот эти все подходы тоже внедрять. Мы, конечно, понимаем, что на территории больших городов, возможно, это можно сделать полегче, у них все-таки есть больше ресурсов и местности меньше, могут больше выделять, но на территории и муниципалитетов сельских это тоже очень большая проблема. Поэтому мы тоже...
1: Угу. Так.
2: Техническая, да, неполадка.
1: Да, сбой связи. Асель, вы слышите?
2: Давайте дополним. Да, вот как Асель Маратовна сказала, этот проект Хельвитас тоже сейчас осуществляет по работу по полигону в Талаской области.
1: Угу.
2: Они проводят работу по новому полигону в Талаской области, где будет два района и город Талас, по-моему, задействованы. И вот, как сегодня отметили, 290 полигонов на территории республики у нас есть. Но тот же Иссык-Куль говорит, что в ближайшее время они сократят до 10 Я вот даже записал на территории.

0: территории 7-8 было полигонов. Угу. Они до 10 хотят сократить. И в будущем, после того, как построятся мусоросжигающие заводы, до 2 вообще полигонов на территории Сыкульской области. Это наша жемчужина. Вы представьте, 78 полигонов когда-то было. Это практически в каждом городе, в каждом селе, по такой огромной свалке. Надеюсь, дай бог, они это осуществят, и мы только готовы помогать, потому что, как известно, госпредприятие одной из основных целей является аккумулирование утилизационных платежей по 24 группам. А далее эти средства собраны направлять, вот как мы обозначили, уже на сортировку, строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих предприятий, выполнение нормативов по переработке, возможно, приобретение специальной техники и современных оборудований по переработке. Поэтому средства собираются ежедневно, они аккумулируются на специальном счете Минприроды. Суммы неплохие. Мы даже, если будут хорошие проекты с технико-экономическими обоснованиями, с детальным описанием, готовы их рассмотреть, заявки и внести в наблюдательный совет для поддержки таких проектов.
1: Таланбек Кадыркулович, вот, может быть, вы можете добавить вот на сегодняшний день утилизационный сбор вот в отношении 24-х, да, вы сказали, должен вообще применяется. Скажите, на сегодняшний день вот, кто должен оплачивать этот утилизационный сбор, потому что не все все-таки разобрались в этом вопросе, да, кто-то, думаю, что в министерство звонит и спрашивает, а должны ли мы что-то все-таки с этим делать. Вот как работа по этому вопросу проводится?
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Айдай. Да, нам обращается по закону 181, каждый импортер и производитель внутри страны должны оплачивать утилизационные сборы. Вот импортеры в течение, как завезли к нам товар, в течение 15 дней рабочих, а производитель товаров, который подпадает под по постановлению правительства за номером 322 по 24 группам производителей, они подают раз в квартал отчета. И как она считается? Вот вы находите свою группу по коду ТНВС, а из 24 групп до 19 групп это по товарам, которые по ТНВС подпадают под вот эти под группы, которые должны оплачивать утилизационные сборы. С 19 по 24 группы это упаковки товаров. Ну, например, там пленочную упаковку, гофрированную упаковку, негофрированную упаковку и комбинированную из-под молока, потом стеклотара. Да, нам сейчас в порядке за 25 год было собрано около 74 миллиона сомов. С 1 января 26 года до сегодняшнего дня это 136 миллионов. В общей сложности 206 миллионов собрано сейчас. Вот каждый импортер должен сам подать расчет, как она считается. Вот у каждой группы есть, как я сказал, своя ставка, свой норматив переработки. Завезенную тонну умножаете на норматив. Например, тонну завезли, из них 20% это норматив переработки. От тонны это 20% у нас будет 200 килограммов. 200 килограмм умножаете на ставку. И эта сумма и уплачивается. И если из этих вы вывезли или отдали на переработку, вот эта сумма вычитается.
1: Вот хотелось бы для примера, да, спросить, можете на примере какого-то товара сказать, чего к нам в страну завозят больше? Потому что вы сказали за 25 год 78 миллионов, а здесь уже за несколько месяцев это уже больше 100.
0: Здесь, Айдай, почему сумма увеличивается? Потому что уже создано государственное предприятие «Кооператор», и мы уже определены вот оператором РОПа. Мы, мы уже проводим работу по аккумулированию средств. Мы работаем тесно с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой по получению данных, кто завез на территорию республики товары. и уже с импортерами непосредственно работаем. Вообще, что такое вот, да, РОП, чтобы люди понимали, и как вот мой коллега Атан Кадыркович сказал, расширенная ответственность производителей, это говорит о том, что производители и импортеры отвечают не только за выпуск продукции, но и вообще за дальнейшую ее утилизацию. Угу. Раз ты ввез или произвел, то этот уже будущий отход, мы его рассматриваем, он может остаться на территории республики, и его рано или поздно надо будет либо переработать, либо утилизировать, да?
1: Угу.
0: Поэтому мы нашим импортерам и производителям стараемся объяснить, ну, вроде с пониманием начали относиться. Мы имеем на сегодняшний день совместное взаимодействие с Государственной таможенной службой по выгрузке и по импорту товаров, которые ввозятся на территорию республики. По 24 группам, как вот мы сказали, угу, у каждой группы есть свой код ТНВЭД.
1: Угу.
0: Мы по этим кодам ТНВЭД отслеживаем и уже тесную работу с нашими плательщиками ведем. Поэтому суммы увеличиваются. Ставки групп складываются из чего? Чем более опасная группа, и чем сложнее ее перерабатывать, тем ставка выше. Чем менее опасный отход и легче его переработать, тем у него ставка, соответственно, ниже. Заходят на территорию республики достаточно много товаров, потому что Кыргызстан так географически удобно расположен, что и с Китаем идет торговля. С Китая закупают много товаров, с Турции закупают, из других третьих стран. Если этот товар подпадает под наши группы, то наши импортеры оплачивают. Вот я повторюсь, у них есть 15 рабочих дней с момента ввоза, это для импортеров, независимо с третьих стран, либо со стран ЕС, есть 15 дней. Для произведения расчетов этот импортер сам знает, что он завез, в каком он объеме завез. Он подает расчет и согласно указанным формулам рассчитывает и производит оплату. Производитель раз в квартал платит. Производитель, то есть на территории Кыргызской Республики, кто произвел будущий отход, да, или ту или иную продукцию, он за свою выпущенную продукцию оплачивает утилизационный сбор. Собрав этот утилизационный сбор, мы уже направляем на развитие инфраструктуры отрасли переработки.
1: То есть, получается, вот эти средства от утилизационного сбора, по идее, потом должны идти как раз на вот такие проекты,
0: да,
1: правильно?
0: Да. Все правильно. Вот буквально в апреле месяце вышло постановление Кабинета министров о порядке и условиях расходования средств. Куда, как и на какие цели мы должны направлять утилизационный сбор.
1: Угу.
0: Более детально эти цели определены в законе об отходах производства и потребления. Но в этом постановлении более детально все прописано. Кроме того, мы уже с акционерным обществом «Тюндюк», у нас есть соглашение, где они нам разработали автоматизированную информационную систему по уплате утилизационного сбора, где нашим плательщикам буквально вот сейчас он в тестовом режиме, где интеграция с таможней моментальная. Как только товар пересечет границу, он уже у нас в базе будет отражаться, кто завез, в каком объеме. И каждый плательщик может в свой личный кабинет входить, заполнять расчеты и производить оплату. Мы хотим это все систематизировать и оцифровать, чтобы контакта с плательщиками не было, чтобы не было нужды им приходить, бумажно сдавать и уходить, чтобы время плательщиков наших беречь, как они будущие предприниматели.
1: Вот, конечно, жаль, что сегодня у нас в эфире нет представителей из Сокольской области, потому что вот ей хотелось бы уделить особое внимание, потому что сейчас туристический сезон все-таки вот уже начинается понемногу. Вот здесь у вас показаны очень интересные боксы, специально для пластиковой тары, да? И вот такой вопрос, будут ли проводить, может быть, местные органы власти, да, на местах работу с пансионатами для того, чтобы мы знаем, что в летнее время на пляже большое количество бутылок, там буквально их вывозят, наверное, большими-большими грузовиками. Вот для того, чтобы уже с этого года начать вот на пляжах какую-то именно такую работу проводить, потому что мы помним, что почти ежегодно жители жалуются на то, что здесь мусорки отсутствуют, либо они все-таки переполнены. Вот какие-то вот такие решения, как здесь показаны, будут ли установлены?
0: Сыкуль — это же наша жемчужина, мы все это понимаем, мы должны ее беречь, и поэтому главой государства изданы несколько даже указов по сохранению озера. И одним из таких является указ президента 131 о неотложных мерах по сохранению озера Иссык-Куль, где не только пластик, где в целом запрещено использование пластиковых пакетов на территории Иссык-Куля.
1: Области, да.
0: Да, реализовывать, бесплатно передавать, где запрещено использовать двухтактные это плавающие средства, да, как, где принято новое, что собственники пляжей обязаны производить глубинную очистку парка пляжных территорий, где мы вот буквально в конце мая были на Иссык-Куле, мы уже видим, что такие урны устанавливаются, что передаются. Вот от министерства были переданы урны по раздельному мусору, баки. Уже работа в этом направлении идет. И сами жители Иссык-Куля понимают, что сейчас возможна экологическая катастрофа на Иссык-Куле, если не принять каких-либо кардинальных мер. Мы видим, что запрещен улов рыбы сетками, их ежедневно сотнями метров вытаскивают, поэтому по Иссык-Кулю проводятся огромные масштабные работы со стороны министерства. И мы тоже, в свою очередь, только с пансионатами, с органами местного самоуправления, администрацией работаем, предлагаем вот им на такие меры. И вроде сами руководители пансионатов, домов отдыха понимают, что и они заинтересованы в том, чтобы к ним повторно возвращались те же туристы в следующем году, нежели будет у них там грязь.
1: Да, ужас. Я вот тоже как раз хотела вопрос задать следующий. Госорганы понимают и уже начинают делать работу хорошую в этом направлении. Вот люди, конечно, сложнее всего людей приучить, но вообще представители бизнеса, они же одни из первых, кто должен тоже быть на передовой, чтобы создавать условия и не только для отдыхающих, да, но и для того, чтобы это все в чистом виде оттуда увозилось, вывозилось. Вообще от бизнеса поступают ли вам какие-то запросы о том, что вот мы хотели бы такое-то установить, или что вы можете подсказать для того, чтобы вот решения, да, тоже какие-то внести вот на территории, например?
0: Да, бизнес очень активный. С бизнесом вот министерство работает тесно, они постоянно проводят встречи. И мы с бизнесом, вот, с Международным деловым советом, с ассоциацией поставщиков и производителей, с ассоциацией агрокорпорации и с теми же переработчиками мы часто встречаемся, обсуждаем вопросы, конечно, утилизационного сбора, что его необходимо платить, а потом мы уже будем эти средства вам направлять. Они это понимают и очень активно они вот предлагают какие-то свои решения по переработке, которые мы вот тоже хотим поддержать. Вот недавно мы были в Токмаке, на шиноперерабатывающем предприятии, где из старых шин перерабатывается и производится резиновая крошка, которая в дальнейшем применяется для производства детских площадок, для производства резиновых ковриков, для подошвы, обуви и много-много чего. И вот мы даже инициировали такой проект постановления, чтобы государственные органы, муниципальные предприятия, у которых накопилось большое количество шин, отдали им на переработку, чтобы у нас в стране это развилось, и из этой местной крошки те же строительные фирмы приобретали крошку для производства детских площадок. Вот мы хотим вот этот цикл замкнуть, чтобы все в стране максимально перерабатывалось и производилось из того же, что завозится в страну. Поэтому бизнес очень активный, они тоже предлагают Это по переработке, по сортировке, ну, наверное, мы до этого я как-то сам внимания не обращал, но как, по долгу работы стал обращать внимание, что в какой бы торговый центр или бизнес-центр мы ни зашли, уже практически везде стоят контейнера с разным, с раздельным,
1: да,
0: баками.
1: Вы
0: уже видите же, что потихонечку стекло. Бизнес сам идет на такие шаги. Еще раз повторю, в законе это прописано, что как бы это наша обязанность всех, каждого гражданина уже сортировать. Но бизнес это очень делает, и нас это очень приятно удивляет, что такие шаги идут в стране. Может быть, они не такие быстрые, но они все-таки есть. Уже, значит, это говорит о том, что уже со всех сторон вообще поддержка, понимание идет.
1: А вообще управление отходами, вот мы с вами говорили о более таких легких, да, но вы также упоминали, что, например, старая бытовая техника, да, вот тоже непонятно, куда это все выкидывается, чаще всего тоже на какие-то свалки, полигоны. Вот что делать с такими отходами, в чем их опасность, и вот что можно вообще с ними сделать? Вы, наверное, какой-то международный опыт тоже изучали. Вот как это проводится? Тоже какие-то, может быть, пункты открыть, да, куда можно вот буквально приносить все вот эти вот непригодные устройства.
0: Да, такие группы существуют, и они остались практически без внимания у нас, ну, в целом в стране за последние годы. Работа вот по ним только идет, да. Бытовая техника. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПЭК-оператор планирует, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера, да? Это те же самые, мы где-то его планируем за городом, подальше от города, и за счет спецтехники вывозить туда, где там будет он уже аккумулироваться, где мы, возможно, будем его разбирать и перерабатывать, а где, возможно, мы что-то будем вывозить те же. Сейчас у нас остро стоит вопрос литий-ионовых батарей. Это батареи от электромобилей, которые, возможно, в будущем будет...
1: Ну да, тоже это проблема.
0: Большая проблема, если сейчас мы ей не займемся. Поэтому, если такой эко-хаб найдет поддержку, и мы его начнем реализовывать, мы можем вот эти все технику бытовую, крупную, батареи, аккумуляторные элементы, первичные батареи, все собирать и вывозить, чтобы и вреда не было, и дальше их переработать, извлечь какие-то необходимые компоненты, и либо вывести, либо провести дальнейшую с ними работу, да? Поэтому мы их без внимания не оставляем.
1: А вообще, какие у вас есть еще планы на этот год? Вот что-то вы планируете еще, так, какие-то интересные проекты, может быть?
0: Да, я вот буквально недавно рассказал про несколько проектов, которые мы сегодня презентовали. Это экопункты, где мы хотим стимулировать население по сдаче товаров, которые мы в дальнейшем будем передавать переработчикам, также про эко-хаб сейчас сказал. А еще мы думаем, что большую работу надо проводить с нашим молодым населением. То есть работу проводить в детских лагерях отдыха, да, вот на Иссык-Куле вести, может быть, день эколога, где детишки, которые приезжают отдыхать в лагерь. Вот как день Нептуна, мы же знаем, что есть такие вещи. Один день, может быть, эколога, где мы тоже и будем поддерживать какие-то призы. Возможно, с нового учебного года уже в школах проводить работу по сортировке, может быть, какие-то контейнерные. Мы знаем, что мэрия города Бишкек проводила контейнерные баки, готовить для пластиковых изделий, чистый класс, может быть, чистая школа, где мы тоже их будем стимулировать и какие-то, может быть, призы будем им давать, может быть, школам какие-то производить, ну, такие необходимые для них вещи. Может быть, на классных часах, ну, вот на классных часах тоже планируем им повышать вот осознанность и культуру, да, что мусор, надо ему дать вторую жизнь, и лучше его отсортировать и выкинуть в нужное место, нежели его просто в бак с смешанными отходами бросить, либо просто, где, что самое страшное, бросают на улицу и идут дальше, да? Поэтому по планам пока так у нас, да? На ближайшие вот полгода.
1: Хорошо. Вот по вашему мнению, если сейчас вот многие проекты уже будут начаты и вообще будет проводиться реализация, то если мы, насколько быстро мы это введем, даже раздельный сбор среди населения, то по вашему мнению, насколько это может улучшить ситуацию, если мы уже сейчас начнем это делать, учитывая то, что многие страны мира, для многих стран мира это давно уже такая обыденность, да? А, ну, мы вроде часто говорят, экологи, мы вроде, нас мало, да, население небольшое, но если мы вовремя сейчас за это возьмемся, то вот в ближайшее время, да, скажем так, будет меньше у нас проблем в будущем.
0: Да, вот вы затронули вопрос других стран. Мы даже вот проанализировав, провели мониторинг, увидели, что есть страны, которые вообще... у них своих отходов нет, они закупают мусор у соседних стран. Представьте, вот, допустим, в Швеции у них своих отходов нет, они покупают у соседних стран отходы, чтобы их сжечь и выработать электроэнергию. Это говорит о том, что отходы – это такой деловой товар. И это, если мы сейчас начнем, то это будет... Мы уже начали, да, вот я еще раз повторю, что... От руководства страны в этом направлении идет огромная работа. Такие документы издаются, да? Законы принимаются, постановления. Это говорит о том, что мы уже должны это делать сейчас. Если мы сейчас не сделаем, то мы можем опоздать. Мы только что сказали, что 290 полигонов, это может привести к вообще огромной катастрофе, да, экологической. Поэтому я не знаю, как это быстро может наш... людей, насколько быстро люди это почувствуют, как быстро люди поймут, что это нужно, ну, наверное,
1: и приучатся к этому, да?
0: Ну, приучатся, да. Мне кажется, что какое-то время потребуется, может быть, дети к этому быстро приучатся, может быть, пожилое осознанное население к этому быстро приучатся. Ну, надеюсь, что люди средних лет тоже быстро к этому приучатся. Но это нужно делать, это очень актуально, потому что есть даже страны, где из отхода применяют уже даже при производстве дорог. Ну, это говорит о том, что технологии позволяют. Почему бы нет? Надо, ну, нужно это делать. И Кыргызстан тоже, наверное, это может делать.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе и за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заместитель директора госпредприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустам Чукеев и временно исполняющий обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Талантбек Хадрукулов. Также по прямой телефонной связи к нам выходил руководитель проекта «Хельвита» Сосель Мамбетова. Программу «Точка зрения» провела Айдаин Заркулова.
3: Бишкекте саат 17. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon Курулуш компаниясы. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
4: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Кыргызстан официально исключен из авиационного черного списка Европейского Союза. Соответствующее решение принято по итогам заседания Комитета ЕАЭС по безопасности полетов. Таким образом, отечественные авиаперевозчики больше не подпадают под ограничения на выполнение рейсов в страны Евросоюза. Кыргызстан находился в этом списке с 2006 года. За это время в стране была проведена масштабная работа по реформированию гражданской авиации, совершенствованию системы контроля безопасности полетов и приведению отрасли в соответствие с международными стандартами. Работа велась последние годы, что означает, что это решение для стороны авиационной отрасли и пассажиров, выяснил наш корреспондент Канат Султакеев.
1: Кыргызстан исключен из авиационного списка ограничений Европейского Союза. Это решение стало важным событием для отечественной гражданской авиации, поскольку республика находилась в так называемом «черном списке» на протяжении 20 лет. В Европейской комиссии отметили прогресс Кыргызстана в вопросах обеспечения безопасности полетов, совершенствования государственного надзора и выполнения международных требований в сфере гражданской авиации. Как подчеркивают в авиационном отрасли, решающую роль в этом процессе сыграла политическая поддержка со стороны руководства страны. По поручению президента Садыра Джапарова были запущены реформы в сфере гражданской авиации, направленные на повышение безопасности полетов и соответствие международным стандартам, говорит директор Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской Республики Данияр Бостонов.
2: Сегодня для гражданской авиации Кыргызской Республики по-настоящему исторический день. Спустя 20 лет Кыргызская Республика официально исключена из авиационного списка по безопасности полетов, так называемого черного списка Европейского Союза. Когда-то многие считали, что это невозможно, но Кыргызская Республика доказала обратное. Благодаря политической воле президента Кыргызской Республики Садыра Нуркужоевича Джапарова, поддержке Кабинета министров и огромному труду наших специалистов страна смогла пройти через масштабные реформы и выйти на новый международный уровень безопасности полетов. Мы полностью обновили авиационную систему, внедрили стандарты Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства по безопасности полетов. Успешно прошли сложнейшие международные аудиты и доказали всему миру, Кыргызская Республика способна соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это не просто решение по авиации. Это показатель того, что наша страна умеет добиваться больших целей, даже когда путь кажется невозможным. Выражая особую благодарность президенту Кыргызской Республики Садыру Нуркужоевичу Джапарову за поддержку реформ и политическую волю для достижения такой значимой цели.
1: Выход из авиационного списка ограничений открывает перед Кыргызстаном новые перспективы. Речь идет не только о возможности выполнения рейсов в страны Европейского Союза, но и о повышении доверия к отечественной авиационной системе со стороны международных партнеров и инвесторов. По словам председателя ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Маназбека Асамединова, достигнутый результат стал итогом последовательной и системной работы последних лет.
3: Вообще, по выводу из черного списка была проделана очень большая работа со стороны гражданской авиации. Там прошла очень большая реформа. Систему авиации всю поменяли. Поменяли надзор инспекции, инспектирование всех авиакомпаний и всех участников авиации. Было много факторов, по которым мы попали в 2006 году. Это один из таких моментов, это такие острые моменты. Это коррумпированность в системе гражданской авиации, это несоответствие тех нормативных документов. Система авиации не работала должным образом. То есть эти все факторы дали такой толчок по входу в черный список.
1: Напомним, ограничения были введены в 2006 году и распространялись как на пассажирские, так и на грузовые авиакомпании Кыргызстана. Причиной стали замечания европейских авиационных структур к системе контроля безопасности полетов и государственному надзору в отрасли. За последние годы в республике были пересмотрены нормативные документы, усилен контроль за соблюдением международных стандартов, проведены проверки и аудиты с участием зарубежных специалистов. Итогом этой работы стало положительное решение Комитета Европейского Союза по безопасности полетов. Какие преимущества получит Кыргызстан после принятого решения, на пресс-конференции рассказал председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Маназбек Самединов.
3: Данный выход из черного списка Евросоюза дает большой толчок для привлечения именно касательно области авиации. Даже я, к примеру, могу привести, что государственная наша авиакомпания «Осман Эйрлайнс», когда мы разговаривали с большими лизингодателями, которые находились в черном списке, они как-то с осторожностью к нам относились и не давали те рыночные условия, которые были бы для нас как бы приемлемыми. Да? И открытым текстом говорили, что вы находитесь в черном списке, и мы не можем вам. Лизинг – это аренда. То есть в аренду доверить свое воздушное судно, которое стоит 30-40 миллионов долларов. Потому что так как у вас нету того стандарта, который отвечает по европейским стандартам, то есть вы надлежащим образом не сможете ухаживать, смотреть, инспектировать авиакомпанию. Но в связи с выходом из черного списка мы сейчас возобновим со всеми мировыми лизингодательными компаниями, и это даст большой толчок для нашей государственной компании, и не только. Это даст и нашим частным авиакомпаниям, они тоже могут разговаривать уже с лизингодателями на полный пакет.
1: Новость о выходе Кыргызстана из авиационного черного списка вызвала широкий общественный резонанс. Многие граждане связывают это решение с возможностью появления новых авиамаршрутов, развитием туризма и укреплением международного авторитета страны. Что думают об этом жители столицы в нашем опросе?
4: Я считаю, что выход Кыргызстана из черного списка Евразийского союза по авиационным безопасностям положительно повлияет на развитие туризма и экономики Кыргызстана. Я думаю, что благодаря этому увеличится количество туристов и международных авиаций.
5: Я считаю, что это очень важно достижение для авиации Кыргызстана. Выход из черного списка Евразийского союза подтверждает повышение уровня безопасности полетов и укрепляет международное доверие к гражданской авиации страны.
6: Я думаю, это хороший шаг для Кыргызстана. Он повысит доверие к авиации страны, открываются новые возможности полетам к Европе. Главное сохранить высокую уверенность, безопасность и контроля.
7: Я считаю, что выход Кыргызстана из черного списка авиационной безопасности – это хорошая новость для страны. Выход Кыргызстана из черного списка, я считаю, это хорошая новость для страны. Теперь нашим компаниям, авиакомпаниям будет проще выполнять международные рейсы, а у пассажиров появятся большие возможности для путешествий.
1: По мнению экспертов, исключение Кыргызстана из списка ограничений Евросоюза имеет стратегическое значение для дальнейшего развития гражданской авиации. Это не только открывает новые возможности для авиаперевозчиков, но и подтверждает соответствие национальной авиационной системы международным требованиям безопасности. Своей оценкой решения поделился бывший директор Государственного агентства гражданской авиации Кыргызской Республики Курманбек Акышев.
8: Мы сейчас получим доступ к европейским западным судопроизводителям напрямую. То есть мы можем покупать или арендовать или лизинг, взять самолеты по другому принципу, то есть по другой цене, допустим. Раньше из-за того, что мы находились в черном списке, условия совсем другие были. То есть мы заключали договоры о покупке оборудования самолетов, воздушных судов и так далее. Это было очень препятственно. Сейчас с этим, я думаю, откроется напрямую все пути, и некоторые ограничения будут сниматься насчет оборудования и самолетов. И я думаю, для авиакомпании очень это будет прогрессивно и окажет помощь.
1: Специалисты отмечают, что теперь перед авиационной отраслью стоит новая задача – сохранить достигнутый уровень и продолжить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры, повышению качества услуг и укреплению позиций Кыргызстана на международном авиационном рынке. Канат Султакеев, Биринчи радио.
0: Кыргызстане в рамках реализации государственного проекта «Безопасная страна» продолжается масштабное внедрение современных цифровых систем видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на основных автодорогах республики. Как сообщили в МВД, интеллектуальные камеры и современные аппаратно-программные комплексы уже фиксируют, функционируют в городе Бишкек, а также на ряде стратегически важных автомобильных трассах страны, включая направления Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Торугард, Бишкек-Балыкчы-Чолпан-Ата, Каракол и Бишкек-Ош. Реализация проекта направлена на повышение уровня общественной безопасности, снижение аварийности на дорогах, профилактику нарушений правил дорожного движения, а также формирование культуры ответственного вождения среди автомобилистов. Менеджер проекта Аскар Тойматов отметил, как работает система.
9: Ну, как можно видеть по фото, прослеживается сразу траектория движения транспортного средства, где камера его начала фиксацию, то есть начала фиксация, и камера начинает анализировать.
0: Для мониторинга дорожной обстановки и выявления нарушений используются современные интеллектуальные комплексы «Автоураган», стационарные камеры, мобильные системы фото- и видеофиксации, а также специальные аналитические платформы, работающие в автоматическом режиме, отметил также менеджер.
9: Каждая линия – это кадр. То есть она на кадры делит и анализирует скорость транспортного средства. Это такое математическое вычисление, да, больше? У него есть еще в камерах встроенный радар. То есть, как вот вы видели, наверное, на дорогах, когда сотрудники и инспекторы стоят с радаром. Вот такой же радар, он полностью сертифицированный, прошел все проверки, он встроен внутри камеры.
0: Данная система способна круглосуточно фиксировать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки, движение по полосам, предназначенным для общественного транспорта, нарушение правил парковки и остановки, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков, использование подложных или нечитаемых номеров. Кроме того, современные комплексы позволяют автоматически распознавать государственные номерные знаки транспортных средств, определять направление движения автомобилей. Между тем, если ДТП совершено в пьяном состоянии, есть погибшие, в том числе и пострадавшие, то никаких послаблений законом не предусмотрено, сообщил начальник управления ГУБДД МВД Нурлан Ниязбеков.
10: Три кодекса: Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Кодекс о процессуальный кодекс. И, а также закон о дорожном движении, где мы уже ужесточили санкции в отношении водителей, которые управляют транспортным средством в алкогольном или наркотическом или психотропном состоянии. То есть, если раньше предусматривалось за управление транспортным средством лишение до 1 года, то мы сейчас внесли изменения и внесли туда 80 расчетов показателей, а также лишение права до 2 лет. Если водитель повторно будет нарушать, то есть управлять состояние алкоголя и наркотического опьянения в течение этого периода, то уже будет возбуждаться уголовное дело, где предусмотрено за это от 1000 до 1500 расчетных показателей, а также лишение свободы до 1 года. Пострадали люди, возбуждается уголовное дело. По первой части предусмотрена санкция от 50 до 1000 расчетных показателей штраф, лишение права водительского удостоверения на 3 года. Состояние алкогольного опьянения совершит любой дорожно-транспортный средство, где пострадали люди, независимо от легкого или тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы, а также лишение водительского удостоверения от 6 до 9 лет. Если в этом дорожно-транспортном происшествии погибли люди, то за это предусмотрена санкция от 8 до 10 лет лишения свободы, а также лишение водительского удостоверения от 9 до 12 лет.
0: Президент Садыр Джапаров подписал закон о безопасности дорожного движения, который вводит сразу несколько важных новшеств для автомобилистов, владельцев электросамокатов и пользователей мототранспорта. Продолжая наш выпуск, и далее к другим темам. В Бишкеке прошло обсуждение актуальных вопросов в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов, захоронение отходов и другие вопросы. Подробнее далее в материале Айдай Назаркуловой.
11: В Бишкеке обсудили один из самых актуальных экологических вопросов страны – это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения отходами. В мероприятии принял участие первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Дженис Сейдалиев.
12: Мы все становимся свидетелями Очень часто в социальных сетях появляются видео, да, где видео несанкционированных свалок. Поэтому сейчас вот наше министерство совместно вот как раз с органами местного самоуправления, да, активно ведет работу по данному направлению. Мы все понимаем, несанкционированные свалки – это большой вред для нашей экологии, для нашей природы Кыргызской республики. Поэтому с органами местного самоуправления мы сейчас активно ведем эту работу. Как раз сегодняшнее наше мероприятие посвящено вопросу борьбы с несанкционированными свалками, а также по вопросу переработки, сортировки мусора. Это тоже сейчас актуальные вопросы, которые мы должны уже активно продвигать и активно внедрять в нашей республике, именно сортировку. Система РОП, как вам известно, это государственное предприятие «Кооператор», расширенная ответственность производителей. Сейчас эта организация у нас активно ведет работу по плательщикам, по компаниям, которые вот по 24 группам товаров, которые должны оплачивать соответствующую работу. Обратно же эти средства все аккумулируются на счетах. Эти средства не идут в бюджет Кыргызской республики. Они аккумулируются с последующим финансированием обратно же экологических проектов.
11: В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы. Это внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, сокращение объемов образования и захоронения отходов, развитие инфраструктуры по сбору и переработке вторичных ресурсов, создание контейнерных площадок и экологических пунктов приема отходов в регионах, внедрение принципов циркулярной экономики, разработка единого цветового стандарта контейнеров для сортировки отходов по всей стране, повышение экологической культуры населения и проведение информационно-разъяснительных работ. Заместитель директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Рустам Чикеев рассказал, какие предложения были озвучены на круглом столе.
13: Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, эко-пунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки эко-пунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированы уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПК-оператор планирует, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера. Да? Это те же самые... Мы где-то его планируем за городом, подальше от города, за счет спецтехники вывозить туда, где там будет он уже аккумулироваться, где мы, возможно, будем его разбирать и перерабатывать, а где, возможно, мы что-то будем вывозить те же. Сейчас у нас остро стоит вопрос литий-ионовых батарей. Это батареи от электромобилей.
11: Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с органами местной власти также в настоящее время прорабатывает вопрос создания экохабов по всей стране. Если проект будет реализован, граждане смогут создавать отсортированные отходы и использованные бытовые изделия в специальные пункты приема, а государство будет выкупать собранное вторсырье. В мероприятии также приняла участие руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. Она отметила, что на сегодняшний день в Кыргызстане существует около 290 свалок, и с этой проблемой Кыргызстану нужно разбираться уже сейчас.
14: Проект, да, улучшения услуг на местном уровне, он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Для нас последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, бы предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра.
11: На мероприятии участники обсудили внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, сокращение объемов образования и захоронения мусора, а также развитие инфраструктуры для сбора и переработки вторичных ресурсов. Отметим, что в мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, полномоченные представители президента Кыргызской Республики в областях, представители органов местного самоуправления, мэрии городов, республиканских областного и районного значения. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан называют одной из крупнейших инфраструктурных инициатив Центральной Азии. По оценкам специалистов, новая магистраль станет не только важным транспортным коридором, но и окажет существенное влияние на экономическое и геополитическое развитие региона. Эксперт отмечает, что реализация проекта даст дополнительный импульс развитию промышленности, логистики, туризма и сферы услуг, а также создаст новые возможности для экономического роста. Подробнее Канат Сутакеев.
1: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан считается одним из наиболее значимых международных проектов последних лет. Новый транспортный коридор возьмет начало в китайском городе Кашгар и пройдет через значительную часть территории Кыргызстана. Общая протяженность магистрали составит около 450-500 километров. Ожидается, что реализация проекта позволит укрепить транспортные связи между странами Центральной Азии, а также откроет новые возможности для торговли и логистики. По мнению экономиста Эрлана Карипова, особое значение проект имеет и с геополитической точки зрения.
15: На мой взгляд, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это не просто очередной инфраструктурный объект. Это стратегический проект, который серьезно изменит экономику Центральной Азии. Здесь важно учитывать конкретные цифры. При общей стоимости в 4,7 миллиарда долларов протяженность дороги составит 532 километра. При этом большая часть пути, 304 километра, пройдет именно по территории Кыргызстана. Из-за сложного горного рельефа инженерам предстоит построить 50 мостов и прорубить 29 тоннелей. Очень сложный инженерный проект, но есть самый главный плюс – это скорость. Новый коридор сокращает путь из Восточной Азии в Европу сразу на 900 километров. Экономия от 7 до 8 дней в пути. Магистраль откроет региону прямой выход к мировым рынкам и решит проблему географической изоляции.
1: Главная особенность железной дороги заключается в ее стратегическом значении. Для Кыргызстана это не просто новый объект транспортной инфраструктуры, а возможность стать одним из ключевых транзитных узлов Евразии. Благодаря проекту будет сформирован новый маршрут, соединяющий Восток и Запад, что позволит существенно сократить сроки доставки грузов. Как отмечает эксперт из Эндер Шаршеев, новый транспортный коридор способен уменьшить расстояние перевозок на сотни километров и сократить время доставки на несколько дней.
16: Эта железная дорога имеет очень большое значение для нашей страны, потому что это выведет нас из логистического тупика. Железная дорога, она дешевле, чем автомобильная, намного, да, в 14-15 раз. Морской, конечно, 30-40 раз, но так как у нас нет портов, именно железная дорога единственная альтернатива для дешевого экспорта-импорта. А если мы еще по всей нашей стране свяжем ее ветками железных дорог, мы получим доступ ко всему миру, наши производители могут продавать в любую точку мира наши товары и покупать нужные ресурсы из любой точки мира сравнительно дешевле, чем это происходит сейчас. 14 раз дешевле. Значит, 14 раз больше возможностей для наших предпринимателей. И, соответственно, это позволит нам разогнать экономику еще сильнее. Это наша страна будет очень бурно развиваться. То, что мы будем иметь такое значение, как, например, Зангезурский коридор между Азербайджаном и Арменией. Там 40 километров, а у нас 100-200 километров, да, пути, которые очень важны, тоже важная часть логистики между Китаем и Евросоюзом. Если мы к этому подключимся, то мы получим очень хорошие возможности развивать собственное производство и бизнес, а и укрепить свою экономическую и другие типы безопасности.
1: Вместе с тем, строительство железной дороги считается одним из самых сложных инженерных проектов в регионе. Маршрут пройдет через горные районы Кыргызстана, где предусмотрено возведение десятков мостов и тоннелей. По некоторым данным, почти 40% всей трассы будут составлять тоннели и мостовые сооружения. Это потребует применения современных технологий, значительных инвестиций и сложных инженерных решений. По словам эксперта в сфере транспортной инфраструктуры Таланта Садакбаева, проект станет важным фактором развития промышленности, логистики, туризма и сферы услуг. О том, какие дополнительные возможности железная дорога откроет для экономики страны, рассказывает эксперт Талант Садакбаев.
17: Строительство железной дороги Кытай-Кыргызстан-Узбекистан очень повлияет сильно на Кыргызстан в плане развития, как экономически, так и социально, потому что будет создано много рабочих мест. Не только за счет грузопотока, например, но и сопутствующие работы. Это разработка месторождений, а там у нас больше десятка очень мощных месторождений. Это строительство складов, логистических центров, так как перевалка грузов, например. На том же Махмале, когда переобуваться будет, соответственно, грузопоток в самом Джалабаде, север, юг. Так что я думаю, что для экономики Кыргызстана это очень рывок будет какой-то. Все равно, по прогнозам, например, даже экспертов, я думаю, ВВП тоже вырастет.
1: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет способствовать интеграции не только трех стран-участниц проекта, но и всего Центральноазиатского региона в мировую торгово-транспортную систему. Новый коридор расширит возможности выхода на рынки Европы, Ближнего Востока и Азии, а также повысит роль Центральной Азии в международной логистике. По мнению экспертов, успешная реализация проекта способна существенно изменить транспортную карту региона и открыть новый этап экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Продолжая наш выпуск и далее к другим темам. Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Төрөбаев проводит комплексное изучение экономических возможностей регионов республики и работу по формированию инвестиционного портфеля. Об этом сообщает Кабмин. В целях повышения социально-экономического потенциала Баткенской области обсуждены направления развития и актуальные вопросы Баткенского, Лилекского и Кадамджайского районов области. Особое внимание уделено сферам сельского хозяйства, туризма, производства, чистой воды, энергетики. Эти направления окажут положительное влияние на повышение уровня жизни местного населения и создание новых рабочих мест. В настоящее время предложены и обсуждаются более 170 инвестиционных проектов по всей стране на общую сумму около 460 миллиардов сомов. Бакыт Төрөбаев отметил, что реализация этих инициатив приведет к существенным изменениям в социально-экономическом положении регионов. Основная цель такой работы – определить инвестиционный потенциал каждого района и трансформировать его в реальный экономический рост посредством инвестиционных проектов. Отметим, что президентом поставлены конкретные задачи по систематизации инвестиционных проектов по всей стране, формированию качественного инвестиционного портфеля и эффективному использованию экономических возможностей каждого региона. В Бишкеке установлено 19 мусоросортировочных пунктов. Об этом в эфире Биринчи Радио сообщил директор госпредприятия «Экооператора» при Минприроды Рустам Чекеев. По его словам, пока еще не все горожане привыкли сортировать отходы. На бишкекском санитарном полигоне есть сортировочная линия, где также вычленяют полезные отходы, как пластик, картон и стекло для дальнейшей переработки. Из них, по словам представителей мэрии, будут изготавливать лотки, скамейки, люки и так далее. Все, что не подлежит переработке, везут на мусоросжигающий завод, где вырабатывают электроэнергию. В Оше строится такой же мусоросжигающий завод, но меньшей мощности отходов там меньше. Завозить отходы для сжигания планируется из ближайших населенных пунктов к Ошу. Также Рустам Чекеев отметил, что закон Кыргызской Республики об отходах, производстве и потреблении обязывает всех, в том числе граждан, сортировать мусор. Однако такие пункты есть не везде. Поэтому предлагаем всем регионам рассмотреть возможность установки экопунктов по сортировке отходов, чтобы прививать культуру гражданам. Разделение потоков мусора должно начинаться с каждого дома. Муниципальные органы со своей стороны должны организовывать такие мусоросортировочные площадки для населения. Далее эти отходы должны должны поступать в мусороперерабатывающие предприятия. Все, что можно использовать вторично, должны перерабатывать, все остальное утилизировать или сжигать. Нужно уменьшить объем отходов и наладить замкнутый цикл в республике, пояснил Чикеев. Он добавил, что органы местного самоуправления чаще сортируют только пластик, стеклотару и картон. Остальное – батарейки, аккумуляторы, крупногабаритную технику, компьютеры и так далее – практически не сортируют, и непонятно, что с этими отходами происходит в стране. Хотя из них можно извлекать какие-то дорогие компоненты для вторичного использования, а во-вторых, это вредные отходы, способные нанести урон экологии и человеку, отметил специалист. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Исполнение обязанностей директора Центра экстренной медицины Бишкека возложено на Егора Борисова. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава. Ранее Егор Борисов занимал должность заместителя директора. Сегодня стало известно, что глава столичной службы 103 Искандер Шаяхметов был уволен. В Минздраве отметили, что на должность директора будет объявлен конкурс. На заседании Комитета парламента по финансам, бюджету и предпринимательству и развитию конкуренции обсудили поправки в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы и кодексы о правонарушениях. Одной из частей предлагаемого законопроекта касается защиты половой неприкосновенности детей. Отмечается, что в последние годы динамика преступных посягательств демонстрирует, что изготовление и распространение порнографических материалов с участием детей все чаще осуществляются с использованием современных цифровых технологий. При этом подчеркивается, что Конвенция ООН по киберпреступлениям, Будапештская конвенция, Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и злоупотребления указывают на необходимость криминализации действий по вовлечению детей в изготовление порнографического контента с использованием цифровых технологий. Так, статью 162 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предлагается дополнить нормой, согласно которой вовлечение детей в изготовление порнографии с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, цифровых технологических систем, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении. В Бишкеке открылся форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Форум будет проходить 9-10 июня, для участия которым в Кыргызстан приехали около 200 представителей стран Содружества. Центральными темами форума станут 35-летие СНГ и предстоящий столетний юбилей Чыңгыза Айтматова. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
11: 9-10 июня.

0: Национальной филармонии. Представители учреждений культуры обменяются опытом использования цифровых технологий в культурном пространстве. Мероприятие пройдет в Национальном историческом музее. В открытии форума творческой и научной интеллигенции принял участие государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев.
1: Жана чыгармачыл интеллигенциясынын 19-чу форуму өткөрүлүп жатат. Бул биз үчүн албетте сыймык. Көз каранды эмес өлкөлөр шектештигине кирген өлкөлөрдүн эң мыкты акындары, жазуучулары, илимий ишмерлери барды чогулуп отурат.
0: Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества, на которых подводятся итоги прошедшего года, обсуждаются планы совместных действий и вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта и работы с молодежью. В мероприятии принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
2: Естественно, мы решили провести этот форум в Кыргызстане, прежде всего потому, что начинается подготовка к столетию нашего выдающегося земляка, такого великого писателя по-настоящему, Чингиза Айтматова. И не случайно сразу после этого форума будет форум, посвященный 40-летию Сыкульского проекта, Сыкульского форума, который оказал очень важное влияние на жизнь в Советском Союзе, на постсоветскую жизнь. И, конечно же, то, что эти два форума, так сказать, близки друг к другу, в этом есть свое символическое значение. 35 лет СНГ.
0: Для участия в форуме в Кыргызстан также приехал доктор филологических наук, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Саутбек Абдрахманов. Он рассказал, с какой целью приехал на форум.
3: В конце 1991 года в городе Алматы, тогдашней столице Казахстана, состоялось учреждение Содружества независимых государств. Форум в рамках СНГ проводится регулярно. В этом году проводится 19 раз в столице Кыргызстана, в Бишкеке. Рассматриваются многие вопросы. Близкая мне тема – это подготовка к столетию Айтматова. Я с ним имел счастье общаться. Трижды брал интервью как журналист. Очень близок по всем параметрам. Я подготовил доклад «Казахстан в жизни и творчестве Чингиза Айтматова». Надеюсь, что публика будет хорошо воспринимать доклад, потому что там есть отдельные свежие данные.
0: Кульминацией форума станет торжественная церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Свои награды получат и лауреаты молодежной премии СНГ «Содружество дебютов». Директор Государственной филармонии Армении Артем Нагдян поделился, что сотрудничество в сфере культуры сегодня играет одну из самых важных ролей.
4: В любом случае в сфере культуры нету перебора. Недобор всегда есть, но сделать перебор в отношениях такого не бывает. Поэтому в любом случае мы видим, что... Я знаю, что у нас еще и проходят очень много форумов и ежегодных встреч в Армении, именно связанные с МФГС тоже. У нас есть форум «Лики памяти» и другие. И форумы тоже. В любом случае, коллаборация, которая развивает искусство в 2026 году, это очень важно, потому что в мире цифровизации очень важно, чтобы люди встречались, общались, а то мы уже все привыкли делать большие проекты с людьми, которые даже не видели.
0: Отметим, что форум завершится принятием резолюции, в которой участники мероприятия подведут итоги совместной работы и сформулируют задачу на ближайшую перспективу. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
5: Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 10 июня по Кыргызской республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами интенсивные осадки. На высокогорных участках дорог возможно гололедица, ветер западный 4-9, местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем 30-35, в Таласской области ночью воздух прогреется до 11-16 градусов, днем 27-32. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 15 до 20, днем 30-35. В Иссык-Кульской области ночью 9-14, днем от 18 до 23 градусов.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио, программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В Бишкеке сегодня обсудили один из самых актуальных экологических вопросов. Это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов, а также другие актуальные вопросы. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустама Чукеева и временно исполняющего обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Таландбека Кадыркулова. Также к нам чуть позже по прямой телефонной связи подключится руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, какая работа на сегодняшний день проводится по управлению отходами в Кыргызстане и вообще какие вопросы были обсуждены на сегодняшний мероприятие, которое собрало, кстати, большое количество людей. Это как сотрудники госорганов, так и международные эксперты. И также у нас на круглом столе присутствовали представители, как я поняла, администрации, да? Вот, добрый день, дорогие гости. Сегодня мы с вами проводим эфир на такую тему, и вы как раз-таки пришли с круглого стола. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще какие вопросы актуальны вот, по управлению отходами и что было обсуждено именно на сегодняшнем круглом столе.
1: Добрый день, Айдай. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Чкеев. Я являюсь, как вот Айдай сказала, заместителем директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сегодня, 9 июня, был проведен второй круглый стол по инициативе государственного предприятия «Экооператор», который определен оператором расширенной ответственности производителей, оператором РОП, где обсуждались вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве органов местного самоуправления и системы расширенной ответственности производителей в Кыргызской Республике и как этот ключевой механизм должен быть вовлечен в управление отходами. Присутствовали представители практически всех областей, заместители полномочных представителей в областях, мэрии городов, представители муниципальных предприятий Тазалык, где была презентована вообще ситуация по переработке, по сортировке и утилизации отходов, как надо вообще проводить работу по устойчивому развитию с отходами, и дана информация по утилизационным платежам и по каким группам взимается, и в дальнейшем на какие направления эти средства расщепляются. Были обсуждены такие ключевые вопросы, как механизм экономического регулирования, согласно которому экологическая ответственность там, за жизнь произведенного продукта возлагается.

0: указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. Угу. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированы уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Смысл заключается в том, чтобы меньше отходов в страну заходило, а был замкнутый цикл на территории республики. Что можно отсортировывается, перерабатывается, что нельзя уже утилизируется или сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии. И вот эти вопросы сегодня мы обсуждали. К сожалению, не везде есть такие места по сортировке отходов. И мы обозначили эту проблему, что из 24 групп, которые нам постановлением Кабинета министров утверждены по уплате утилизационного сбора и по выполнению нормативов переработки, со стороны органов местного самоуправления порядка 4-5 только происходит сортировка. Это такие как пластик, твердые бытовые отходы, стекло, тары и бумага, картон. Да? Остальные, к сожалению, такие как батарейки, аккумуляторы, крупногабаритные техника, там, компьютеры и тому подобное, они практически не сортируются, и непонятно с ними, что происходит в стране, где они вообще находятся, в каком объеме находятся. И это, во-первых, это деловой отход, из которого можно извлечь какие-то дорогие компоненты для вторичного использования. А во-вторых, это тоже вредные отходы, которые могут нанести вообще урон как экологии, так и человеку конкретно. Вот эти вопросы были обсуждены. Все представители органов местного управления в регионах рассказали о своей ситуации, какие у них проблемы, какие достижения у них есть и к чему нам надо дальше идти. Мы уже обсудили и будем по этому направлению идти вперед.
1: Вот раз вы как раз и были на этом круглом столе, может быть, что вам запомнилось из выступлений представителей местных органов, да, кто-то, как вы сказали, поделился своими успехами, кто-то попросил помощи, да, сказал, вот нам бы такое-то установить, пункты в таких, да, скажем так, местах. Вот что вы услышали и какие предложения сегодня прозвучали, и, может быть, чем даже похвастались, да, представители городов и администрации?
0: Да, есть очень хорошие достижения. К примеру, вот со стороны муниципалитета мэрии города Бишкек, вице-мэр представил презентацию, что в Бишкеке уже имеются порядка 19 мусоросортировочных пунктов. Это для нас с вами, горожан, и для гостей столицы, где не как мы привыкли обычные мусорные контейнера, да, куда мы с дома выходим и выкидываем мусор, а уже для раздельного мусора. Вы замечали, нет? Но уже в 19 таких пунктов установлено. Это вот мэрия города Бишкек. И, к сожалению, пока население, не все население сортирует. Кто-то, конечно, уже с готовым отдельным пакетом пластика приходит, кто-то с отдельным картоном приходит, а кто-то также, к сожалению, все это бросает. Также рассказали о том, что в Бишкеке есть на бишкекском санитарном полигоне сортировочная линия. Процесс какой, что мусор, отходы, которые граждане выкидывают, везут на бишкекский санитарный полигон. На бишкекском санитарном полигоне уже есть сортировочная линия, где также сортируют, где полезные отходы и нужные, такие как пластик, там, картон и стекло, отсортировывают для дальнейшей переработки, которая в дальнейшем будет, из которых в дальнейшем будет производить, как нам вице-мэр сказал, лотки, скамейки, люки резиновые, то, что нужно для города. Из этих же отходов будут производить такие материалы. То, что нельзя, дальше везут на мусоросжигающий завод, где сжигается и с получением электроэнергии. Это со стороны инвесторов китайских построен мусоросжигающий завод, очень по современным технологиям, технологичный. Также представители Аша.

0: Нам рассказали вице-мэр Аша, что в Аше строится такой же мусоросжигающий завод, немного меньше по мощностям, потому что отходов немного меньше. И из соседних регионов, ближайших к Ашу, будут завозить отходы для дальнейшего сжигания. Кроме того, в Аше нам презентовали хорошую рекультивацию полигона. В Аше был полигон, который уже практически не мог принимать отходы. Где, ну, переполнен, мы понимаем, что такое полигон, это антисанитария, грязь, даже дышать невозможно там. И они отрекультивировали, то есть они очистили сверху, технологически его сделали, там уже, можно сказать, чистейшая территория. Еще одним из достижений в Караколе нам рассказали, что в Караколе тоже планируется строительство, по-моему, даже начато такого же мусоросжигающего завода, тоже по мощностям чуть-чуть меньше, потому что население меньше. И в Балыкчи планируется мусоросжигающий завод. Это со стороны руководства, со стороны такую политику взяли на строительство современных мусоросжигающих заводов. В Караколе нам представители муниципалитета, в частности Тазалык, показал то, что они вторичную продукцию производят. Они из отходов производят щетки для техники, очистки городов, метла. То есть из отходов они уже вот производят вторичную продукцию, которых у них накопилось, и они вот просили ее помочь реализовать нашим же коллегам с других городов тазалыковцев. Это вот одни из достижений, которые вот мы услышали, что на самом деле идет развитие очень хорошее. Но есть и также проблемы, которые вы озвучили, это пока низкая культура сортировки населения, нехватки мусорных контейнеров, нехватки техники, нехватки земельных участков. Это вот со стороны муниципалитета такие были проблемы, что отходов очень много, население с каждым годом все растет, растет, растет, соответственно, и отходов все больше и больше. Вот сегодня мне еще запомнилось, что на круглом столе примерную статистику привели, что каждый человек в день примерно чуть больше полукилограмма отходов после себя оставляет. Ну, поели, попили и тому подобное. Это в день там 25 килограмм, в год 250 килограмм, это только один человек столько отходов после себя оставляет. А представьте, наше население растет, производств все больше и больше у нас в стране, все больше промышленных объектов, соответственно, все больше и больше отходов будет. Если ими конкретно не заняться, если их не сортировать, не перерабатывать, то это может просто привести к небывалым потерям сельхозземель, и в целом будет крупная антисанитария. Тем более глава государства на экологию сейчас обращает очень пристальное внимание, сам показывает пример, что надо бережно очень относиться. И мы, со своей стороны, как государственное предприятие, экооператор, только готовы поддерживать и стимулировать.
1: Да, смотрите, вот как раз по Бишкеку тоже хотелось бы узнать. Вот тоже мы все помним, что когда мэрия только начинала этот проект, раздельные баки да, специально устанавливали, но тогда мы слышали только о нескольких таких улицах, а значит, уже стало, как они сказали, 19.
0: Да? И в планах еще у них есть увеличивать. Мы готовы с ними совместно работать, поэтому только за. Мы тоже презентовали им своего рода экопункты, которые бы мы хотели, чтобы были по всей стране, если они изъявят. К чему мы это говорим? Что мы пока население мы не можем не то что заставить, приучить к сортировке отходов. Мы бы, как вот ГПК-оператор, предлагаем на платной основе. То есть, если гражданин после себя сдал пластиковую бутылку, за это ему может поступить какой-то кэшбэк, может быть, на QR-кода, может быть, какие-то социальная помощь там в проезде по общественному транспорту, либо, может быть, по каким-то ЖКХ, ну, может быть, с какими-то крупными магазинами, где какие-то льготы, если человек там принес стеклянную тару, ну, тем самым сортировка у нас будет идти только вперед.
1: Да, я, кстати, насколько помню, по-моему, в мэрии тоже рассказывали, что они хотят приобрести, может быть, даже специальные автоматы, которые будут принимать пластиковую тару тоже, потому что сейчас многие горожане, кто вот вопросам экологии больше внимания уделяет, они отвозят вот отсортированные пластиковые всякие бутылки и контейнеры и так далее, они отвозят в специальные пункты приема.
0: Этот вопрос фандоматов, те аппараты, которые принимают тару, пластиковые фандоматы, вот их называют. Mm-hmm. Этот вопрос сегодня тоже мы обсуждали на круглом столе, такие идеи были. И до этого мы в Министерстве природных ресурсов совместно с крупными магазинами обсуждали, может быть, на их площадке, на их территории установить. Mm-hmm. И есть и ребята, которые производят на территории республики такие аппараты, фандоматы. Но, к сожалению, сейчас они как получат документы, может быть, мы с ними в дальнейшем будем работать. Такая практика тоже есть в мире, фандоматы. Но единственное, они немного дорогие, их стоимость большая. Но это тоже хороший эффект по приему пластиковой тары, чистой, где взамен будут поступать кэшбэки людям, которые их сдают. Считывают они, считывают тару, чтобы она была чистая. Ну, рано или поздно мы, наверное, к этому придем, и наши жители это тоже понимают, что сортировка – это только плюс, и в этом ничего плохого нету. Угу. Мы тоже дома начинаем эти вопросы на работе обсуждать уже, раздельный мусор, урны стараемся устанавливать, начать с себя, чтобы потом с кого-то требовать и учить.
1: Вообще, в этой встрече тоже принимали участие представители международных организаций, да, и эксперты. А вообще, они что говорят по этому вопросу? Каким образом можно вот улучшить, каким образом можно поднять самосознание людей, да, чтобы они приучались и пробовали все-таки разделять мусор, потому что во многих других странах к разделению мусора относятся более серьезно и вот считают, что это как бы достаточно необходимая вещь, и наоборот, на тех, кто выбрасывает мусор в таком обычном порядке, они смотрят как на нарушителей закона.
0: Общественное порицание.
1: Да,
0: да.
1: Вот вообще, да, люди стали более, скажем так, внимательнее относиться. Например, вот в городе Бишкек стоят в некоторых местах вот такие бутылки специальные, большие, куда закидывают бутылки. Раньше, я помню, часто рассказывали, но мы и сами видели, что туда закидывали вместе с бутылками весь остальной мусор. Вот сейчас и вот эти мусорные пункты, да, вот насколько люди стали, может быть, за это время к этому относиться внимательнее? Что-то такое замечают?
0: Да, или небольшие изменения идут. Угу. Они идут, наверное, вот, может быть, мы не помним, а наши отцы, деды, они сдавали же эти бутылки в магазин. Угу. Это было такое уже. Потом на какой-то период это все пропало. И сейчас, наверное, мы из нашего молодого поколения, если мы это привьем, приучим, они, наверное, будут. И нормально будет к этому относиться, что надо сортировать, что та же пластиковая бутылка может 400 лет там не разлагаться, да, что она может большой урон наносить экологии. Угу. Поэтому с пониманием относятся, и мы видим, что есть изменения, и вот в те бутыли, которые вы говорите по приему пластиковой тары, уже начали бросать пластиковые тары. Мы также им предложили на Иссык-Куле установить вот своего рода пластиковые тары по приему этих бутылей. Ну, надеюсь, что потихонечку, ну, мы к этому придем, и все к этому уже относятся положительно. И вот представители мэрии города Бишкек сказали, что люди уже сортируют и приносят в эти мусоросортировочные пункты. Тем не менее, не все, но есть успехи. Там в этих сортировочных пунктах есть специальные люди, которые людям подсказывают, собирают и отсортированные отходы уже направляют переработчикам для дальнейшей переработки.
1: Хорошо, давайте мы сейчас попробуем позвонить вот следующему нашему гостю, который тоже принимал участие в сегодняшнем круглом столе. Это руководитель проекта «Хельвитес» Асель Мамбетова. Мы сейчас дозвонимся и узнаем. Добрый день, Асель.
2: Алло, добрый день.
1: Да, добрый день. Вот вы на связи, это с Беринч Радио звонят. Хотелось бы узнать, вы сегодня принимали участие в круглом столе. Расскажите, вот что полезного, что интересного вы сегодня для себя смогли узнать и какие вопросы, по вашему мнению, сегодня, которые обсуждались, являются наиболее важными?
2: Здравствуйте. Да, сегодня я принимала участие на круглом столе, который проводило государственное предприятие, да, «Экооператор», и участвовали именно те, кто для нашего проекта тоже очень интересен. Наш проект, да, улучшение услуг на местном уровне, финансируемый правительством Швейцарии, реализуемый двумя организациями «Хельвитас» и «Институт политики и развития», он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Так как цель нашего проекта – это улучшить качество и доступ к услугам для населения и внедрить системные изменения на местном уровне, для нас последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Мы работаем в основном сельским населением, мы понимаем, насколько вот именно эта проблема их касается. Сегодня на этом круглом столе также участвовали представители городов. Да, это были город Ош, Бишкек, Каракол, Наукат, Баткен. И они также поднимали свои проблемы, которые так или иначе касаются. И для нас что было важно, что они сами отмечают, насколько, скажем так, повысилась приоритетность этого вопроса повсеместно на территории Кыргызстана. Все поднимают вопрос о том, сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, бы предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра. Мы в свое время, наш проект, когда изучал вообще эти вопросы, связанные с полигонами, оказалось, что сейчас идет такой тренд на то, чтобы уменьшать, причем достаточно кардинально, уменьшать количество полигонов на территории стран. Например, есть такие вот данные у нас по Латвии, по Литве, что у них на территории их стран, например, находится вообще только около 10 полигонов на всю страну. Для нашей страны, она тоже у нас не такая большая, количество 290, это все равно еще очень много. Также там вопросы поднимали о том, каким образом необходимо перерабатывать, да, каким образом надо работать с населением, о том, чтобы они каким-то образом мотивировались в том, чтобы приносить и сортировать мусор, это можно сделать различными путями. Например, ГП «Экооператор» предложил такие интересные идеи сегодня. Да, это открытие эко-хабов, эко-пунктов, которые у нас уже каким-то образом начались, так сказать, пилотироваться. У нас есть эко-площадки в Бишкеке, есть ваши. И вот то, что предлагает ГП-оператор, это вот, знаете, такое вот последовательное, скажем так, продолжение вот этих решений о том, как это можно сделать. И необходимо, мне кажется, действительно и всем большим городам, малым городам и в особенности сельским муниципалитетам постепенно вот эти все подходы тоже внедрять. Мы, конечно, понимаем, что на территории больших городов, возможно, это можно сделать полегче, у них все-таки есть больше ресурсов и местности меньше, могут больше выделять, но на территории и муниципалитетов сельских это тоже очень большая проблема. Поэтому мы тоже...
0: Давайте дополним. Да, вот как Асель Маратовна сказала, этот проект «Хельвитас» тоже сейчас осуществляет по работу по полигону в Талашской области. Mm-hmm. Они проводят работу по новому полигону в Талашской области, где будет два района и город Талас, по-моему, задействованы. И вот, как сегодня отметили, 290 полигонов на территории республики у нас есть. Но тот же Иссык-Куль говорит, что в ближайшее время они сократят до 10, я вот даже записал, на территории 78 было полигонов, угу. Они до 10 хотят сократить. И в будущем, после того, как построятся мусоросжигающие заводы, до двух вообще полигонов на территории Иссык-Кульской области. Это наша жемчужина, вы представьте, 78 полигонов когда-то было, это практически в каждом городе, в каждом селе, по такой огромной свалке. Надеюсь, дай бог, они это осуществят, и мы только готовы помогать, потому что, как известно, госпредприятие, одно из основных целей является аккумулирование утилизационных платежей по 24 группам, а далее эти средства собраны направлять, вот как мы обозначили, уже на сортировку, строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих предприятий, выполнение нормативов по переработке, возможно, приобретение специальной техники, угу. И современных оборудований по переработке. Поэтому средства собираются ежедневно, они аккумулируются на специальном счете Минприроды, суммы неплохие. Мы даже, если будут хорошие проекты с технико-экономическими обоснованиями, с детальным описанием, готовы их рассмотреть, заявки и внести в наблюдательный совет для поддержки таких проектов.
1: Таланбек Кадыркулович, вот, может быть, вы можете добавить вот на сегодняшний день утилизационный сбор вот в отношении 24-х, да, вы сказали, должен вообще применяется. Скажите, на сегодняшний день вот, кто должен оплачивать этот утилизационный сбор, потому что не все все-таки разобрались в этом вопросе, да, кто-то, думаю, что в министерство звонит и спрашивает, а должны ли мы что-то все-таки с этим делать. Вот как работа по этому вопросу проводится?
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Айдай. Да, нам обращается по закону 181, каждый импортер и производитель внутри страны должны оплатить утилизационные сборы. Вот импортеры в течение, как завезли к нам товар, в течение 15 дней рабочих, а производитель товаров, который подпадает под по постановлению правительства за номером 322 по 24 группам производителей, они подают раз в квартал отчета. И как она считается? Вот вы находите свою группу по коду ТНВС, а из 24 групп до 19 групп это по товарам, которые по ТНВС подпадают под вот эти под группы, которые должны оплачивать утилизационные сборы. С 19 по 24 группы это упаковки товаров. Например, там пленочную упаковку, гофрированную упаковку, негофрированную упаковку и комбинированную вот из-под молока, потом стеклотара. Да, нам сейчас в порядке за 25 год было собрано около 74 миллиона сомов. С 1 января 26 года до сегодняшнего дня это 136 миллионов. В общей сложности 206 миллионов собрано сейчас. Вот каждый импортер должен сам подать расчет, как она считается. Вот у каждой группы есть, как я сказал, своя ставка, свой норматив переработки. Завезенную тонну умножаете на норматив. Например, тонну завезли, из них 20% это норматив переработки. От тонны это 20% у нас будет 200 килограммов. 200 килограмм умножаете на ставку. И эта сумма и уплачивается. Если из этих вы вывезли или отдали на переработку, вот эта сумма вычитается.
1: Вот хотелось бы для примера, да, спросить, можете на примере какого-то товара сказать, чего к нам в страну завозят больше, потому что вы сказали за 25-й год 78 миллионов, а здесь уже за несколько месяцев это уже больше 100.
0: Здесь, почему сумма увеличивается, потому что уже создано государственное предприятие «Кооператор», и мы уже определены вот оператором РОПа. Мы, мы уже проводим работу по аккумулированию средств, мы работаем тесно с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой по получению данных, кто завез на территорию республики товары, и уже с импортерами непосредственно работаем. Вообще, что такое вот, да, РОП, чтобы люди понимали, и как вот мой коллега Атан Кадыркович уже сказал, расширенная ответственность производителей, это говорит о том, что производители и импортеры отвечают не только за выпуск продукции, но и вообще за дальнейшую ее утилизацию. Раз ты ввез или произвел, то этот уже будущий отход, мы его рассматриваем, он может остаться на территории республики, и его рано или поздно надо будет либо переработать, либо утилизировать, да? Поэтому мы нашим импортерам и производителям стараемся объяснить, ну, вроде с пониманием начали относиться. Мы имеем на сегодняшний день совместное взаимодействие с Государственной таможенной службой по выгрузке и по импорту товаров, которые ввозятся на территорию республики. По 24 группам, как вот мы сказали, у каждой группы есть свой код ТНВЭД. Мы по этим кодам ТНВЭД отслеживаем и уже тесную работу с нашими плательщиками ведем. Поэтому суммы увеличиваются. Ставки групп складываются из чего? Чем более опасная группа и чем сложнее ее перерабатывать, тем ставка выше. Чем менее опасный отход и легче его переработать, тем у него ставка, соответственно, ниже. Заходит на территорию республики достаточно много товаров, потому что Кыргызстан так географически удобно расположен, что и с Китаем идет торговля. С Китая закупают много товаров, с Турции закупают, из других третьих стран. Если этот товар подпадает под наши группы, то наши импортеры оплачивают. Вот я повторюсь, у них есть 15 рабочих дней с момента ввоза, это для импортеров, независимо с третьих стран, либо со стран ЕС, есть 15 дней для произведения расчетов. Этот импортер сам знает, что он завез, в каком он объеме завез, он подает расчет, и согласно указанным формулам рассчитывает и производит оплату. Производитель раз в квартал платит. Производитель, то есть на территории Кыргызской республики, кто произвел будущий отход, да, или ту или иную продукцию, он за свою выпущенную продукцию оплачивает утилизационный сбор. Собрав этот утилизационный сбор, мы уже направляем на развитие инфраструктуры отрасли переработки.
1: То есть получается, вот эти средства от утилизационного сбора, по идее, потом должны идти как раз на вот такие проекты, да, правильно?
0: Да, да. Все правильно. Вот буквально в апреле месяце вышло постановление Кабинета министров о порядке и условиях расходования средств. Куда, как и на какие цели мы должны направлять утилизационный сбор. Более детально эти цели определены в законе об отходах производства и потребления, но в этом постановлении более детально все прописано. Кроме того, мы уже с акционерным обществом «Тюндюк», у нас есть соглашение, где они нам разработали автоматизированную информационную систему по уплате утилизационного сбора, где нашим плательщикам, буквально вот сейчас он в тестовом режиме, где интеграция с таможней моментальная. Как только товар пересечет границу, он уже у нас в базе будет отражаться, кто завез, в каком объеме. И каждый плательщик может в свой личный кабинет входить, заполнять расчеты и производить оплату. Мы хотим это все систематизировать и оцифровать, чтобы контакта с плательщиками не было, чтобы не было нужды им приходить, бумажно сдавать и уходить, чтобы время плательщиков наших беречь. Да. Как они будущие предприниматели, угу. Да?
1: Вот, конечно, жаль, что сегодня у нас в эфире нет представителей из Куйской области, потому что вот ей хотелось бы уделить особое внимание, потому что сейчас туристический сезон все-таки вот уже начинается понемногу. Вот здесь у вас показаны очень интересные боксы, специально для пластиковой тары, да? И вот такой вопрос. Будут ли проводить, может быть, местные органы власти, да, на местах работу с пансионатами для того, чтобы мы знаем, что в летнее время на пляже большое количество бутылок, там буквально их вывозят, наверное, большими-большими грузовиками. Вот для того, чтобы уже с этого года начать вот на пляжах какую-то именно такую работу проводить, потому что мы помним, что почти ежегодно жители жалуются на то, что здесь мусорки отсутствуют, либо они все-таки переполнены. Вот какие-то вот такие решения, как здесь показаны, будут ли установлены?
0: Сыкуль — это же наша жемчужина, мы все это понимаем, мы должны ее беречь, и поэтому главой государства изданы несколько даже указов по сохранению озера, и одним из таких является указ президента 131 о неотложных мерах по сохранению озера Иссык-Куль, где не только пластик, где в целом запрещено использование пластиковых пакетов на территории Иссык-Куля,
1: области, да.
0: Да, реализовывать, бесплатно передавать, где запрещено использовать двухтактные это плавающие средства, да, как, где принято новое, что собственники пляжей обязаны производить глубинную очистку парка пляжных территорий, где мы вот буквально в конце мая были на Иссык-Куле, мы уже видим, что такие урны устанавливаются, что передаются, вот от министерства были переданы урны по раздельному мусору, баки, уже работа в этом направлении идет. И сами жители Иссык-Куля понимают, что сейчас возможна экологическая катастрофа на Иссык-Куле, если не принять каких-либо кардинальных мер. Мы видим, что запрещен улов рыбы сетками, их ежедневно сотнями метров вытаскивают, поэтому по Иссык-Куле проводятся огромные масштабные работы со стороны министерства. И мы тоже, в свою очередь, только с пансионатами, с органами местного самоуправления, администрацией работаем, предлагаем вот им на такие меры. И вроде сами руководители пансионатов, домов отдыха понимают, что и они заинтересованы в том, чтобы к ним повторно возвращались те же туристы в следующем году, нежели будет у них там грязь.
1: Да, я вот тоже как раз хотела вопрос задать следующий. Госорганы понимают и уже начинают делать работу хорошую в этом направлении. Вот люди, конечно, сложнее всего людей приучить, но вообще представители бизнеса, они же одни из первых, кто должен тоже быть на передовой, чтобы создавать условия и не только для отдыхающих, да, но и для того, чтобы это все в чистом виде оттуда увозилось, вывозилось. Вообще от бизнеса поступают ли вам какие-то запросы о том, что вот мы хотели бы такое-то установить, или что вы можете подсказать для того, чтобы вот решения, да, тоже какие-то внести вот на территории, например?
0: Да, бизнес очень активный. С бизнесом вот министерство работает тесно, они постоянно проводят встречи. И мы с бизнесом, вот, с Международным деловым советом, с ассоциацией поставщиков и производителей, с ассоциацией агрокорпорации, и с теми же переработчиками мы часто встречаемся, обсуждаем вопросы, конечно, утилизационного сбора, что его необходимо платить, а потом мы уже будем эти средства вам направлять. Они это понимают и очень активно они вот предлагают какие-то свои решения по переработке, которые мы вот тоже хотим поддержать. Вот недавно мы были в Токмаке, на шиноперерабатывающем предприятии, где из старых шин перерабатывается и производится резиновая крошка, которая в дальнейшем применяется для производства детских площадок, для производства резиновых ковриков, для подошвы, обуви и много-много чего. И вот мы даже инициировали такой проект постановления, чтобы государственные органы, муниципальные предприятия, у которых накопилось большое количество шин, отдали им на переработку, чтобы у нас в стране это развилось, и из этой местной крошки те же строительные фирмы приобретали крошку для производства детских площадок. Вот мы хотим вот этот цикл замкнуть, чтобы все в стране максимально перерабатывалось и производилось из того же, что завозится в страну. Поэтому бизнес очень активный, они тоже предлагают, это по переработке. По сортировке, ну, наверное, мы до этого я как-то сам внимания не обращал, но как, по долгу работы стал обращать внимание, что в какой бы торговый центр или бизнес-центр мы ни зашли, уже практически везде стоят контейнера с разным, с раздельным,
1: да,
0: баками.
1: Батарейки,
0: вы уже видите же, что потихонечку
1: стекло.
0: Бизнес сам идет на такие шаги. Еще раз повторю, в законе это прописано, что как бы это наша обязанность всех, каждого гражданина уже сортировать. Но бизнес это очень делает, и нас это очень приятно удивляет, что такие шаги идут в стране. Может быть, они не такие быстрые, но они все-таки есть уже. Значит, это говорит о том, что уже со всех сторон вообще поддержка, понимание идет.
1: А вообще управление отходами, вот мы с вами говорили о более таких легких, да, но вы также упоминали, что, например, старая бытовая техника, да, вот тоже непонятно, куда это все выкидывается, чаще всего тоже на какие-то свалки, полигоны. Вот что делать с такими отходами, в чем их опасность, и вот что можно вообще с ними сделать? Вы, наверное, какой-то международный опыт тоже изучали. Вот как это проводится? Тоже какие-то, может быть, пункты открыть, да, куда можно вот буквально приносить все вот эти вот непригодные устройства?
0: Да, такие группы существуют, и они остались практически без внимания у нас, ну, в целом в стране за последние годы. Работа вот по ним только идет, да. Бытовая техника. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПК-оператор планирует, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера, да? Это те же самые, мы где-то его планируем за городом, подальше от города, и за счет спецтехники вывозить туда, где там будет он уже аккумулироваться, где мы, возможно, будем его разбирать и перерабатывать, а где, возможно, мы что-то будем вывозить те же. Сейчас у нас остро стоит вопрос литий-ионовых батарей, это батареи от электромобилей, которые, возможно, в будущем будет...
1: Ну да, тоже это проблема.
0: Большая проблема, если сейчас мы ей не займемся. Поэтому, если такой эко-хаб найдет поддержку, и мы его начнем реализовывать, мы можем вот эти все технику бытовую, крупную, батареи, аккумуляторные элементы, первичные батареи, все собирать и вывозить, чтобы и вреда не было, и дальше их переработать, извлечь какие-то необходимые компоненты и либо вывести, либо провести дальнейшую с ними работу, да? Поэтому мы их без внимания не оставляем.
1: А вообще, какие у вас есть еще планы на этот год? Вот что-то вы планируете еще, так, какие-то интересные проекты, может быть?
0: Да, я вот буквально недавно рассказал про несколько проектов, которые мы сегодня презентовали. Это экопункты, где мы хотим стимулировать население по сдаче товаров, которые мы в дальнейшем будем передавать переработчикам. Также про эко-хаб сейчас сказал. А еще мы думаем, что большую работу надо проводить с нашим молодым населением. То есть работу проводить в детских лагерях отдыха. Да, вот на Иссык-Куле вести, может быть, день эколога, где детишки, которые приезжают отдыхать в лагерь, Вот как день Нептуна, мы же знаем, что есть такие вещи. Один день может быть эколога, где мы тоже и будем поддерживать какие-то призы. Возможно, с нового учебного года уже в школах проводить работу по сортировке, может быть, какие-то контейнерные. Мы знаем, что мэрия города Бишкек проводила контейнерные баки, готовить для пластиковых изделий, чистый класс, может быть, чистая школа, где мы тоже их будем стимулировать и какие-то, может быть, призы будем им давать, может быть, школам какие-то производить, ну, такие необходимые для них вещи. Может быть, на классных часах, ну, вот на классных часах тоже планируем им повышать вот осознанность и культуру, да, что мусор, надо ему дать вторую жизнь, и лучше его отсортировать и выкинуть в нужное место, нежели его просто в бак с смешанными отходами бросить, либо просто, где, что самое страшное, бросают на улицу и идут дальше, да? Поэтому по планам пока так у нас, да? На ближайшие вот полгода.
1: Хорошо. Вот по вашему мнению, если сейчас вот многие проекты уже будут начаты и вообще будет проводиться реализация, то если мы, насколько быстро мы это введем, даже раздельный сбор среди населения, то по вашему мнению, насколько это может улучшить ситуацию, если мы уже сейчас начнем это делать, учитывая то, что многие страны мира, для многих стран мира это давно уже такая обыденность, да? А, ну, мы вроде часто говорят, экологи, мы вроде, нас мало, да, население небольшое, но если мы вовремя сейчас за это возьмемся, то вот в ближайшее время, да, скажем так, будет меньше у нас проблем в будущем.
0: Да, вот вы затронули вопрос других стран. Мы даже вот проанализировав, провели мониторинг, увидели, что есть страны, которые вообще... у них своих отходов нет, они закупают мусор у соседних стран. Представьте, вот, допустим, в Швеции у них своих отходов нет, они покупают у соседних стран отходы, чтобы их сжечь и выработать электроэнергию. Это говорит о том, что отходы – это такой деловой товар. И это, если мы сейчас начнем, то это будет... Мы уже начали, да, вот мы, я еще раз повторю, что... От руководства страны в этом направлении идет огромная работа. Такие документы издаются, да? Законы принимаются, постановления. Это говорит о том, что мы уже должны это делать сейчас. Если мы сейчас не сделаем, то мы можем опоздать. Мы только что сказали, что 290 полигонов, это может привести к вообще огромной катастрофе, да, экологической. Поэтому я не знаю, как это быстро может наш... людей, насколько быстро люди это почувствуют, как быстро люди поймут, что это нужно. Ну, наверное,
1: и приучатся к этому, да?
0: Ну, приучатся, да. Мне кажется, что какое-то время потребуется. Может быть, дети к этому быстро приучатся, может быть, пожилое осознанное население к этому быстро приучатся. Ну, надеюсь, что люди средних лет тоже быстро к этому приучатся. Но это нужно делать, это очень актуально, потому что есть даже страны, где из отхода применяют уже даже при производстве дорог. Ну, это говорит о том, что технологии позволяют. Почему бы нет? Да-да, ну, нужно это делать. И Кыргызстан тоже, наверное, это может делать.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе и за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заместитель директора госпредприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустам Чукеев и временно исполняющий обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Талантбек Кадыркулов. Также по прямой телефонной связи к нам выходил руководитель проекта «Хельвита» Сасель Мамбетова. Программу «Точка зрения» провела Айдаин Заркулова.
4: Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чегарасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай, жаркын жаран, уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.
5: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
6: Биринчиде музыка.